0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. Днем в Минске плюс 15-17, в Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер порывистый, при грозах сильно порывистый. Днем в Минске плюс 15-17, в Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. This

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер порывистый, при грозах сильно порывистый. Днем в Минске плюс 15-17, в Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 977 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых?

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. Днем в Минске плюс 15-17, в Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Your

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе?

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра в Беларуси. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. Мы начинаем свою утреннюю миссию прямо сейчас и расскажем о планах на будущее.
2: Ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на этот вторник.
3: Потом улыбнула, начнем тебе дарить хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: А еще пока ты спал, расскажем о реальном дожде из рыбы.
3: Будет интересно, не пропусти, ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ромка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Всем привет, расскажу, когда в стране не будут работать банковские карты и кто станет новым членом Евросоюза.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко накануне провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Основной темой разговора стала приближающаяся встреча лидеров двух государств. Затронули также и несколько вопросов международной обстановки вокруг союзного государства. В целом, российский лидер прибыл в Беларусь с целью сверить часы по глобальной повестке. Онлайн-портал для решения проблем владельцев электромобилей появился в Беларуси. Это своего рода одно окно. Через него можно не только сообщить о неработающей станции, но и задать любой вопрос по неисправностям. Кроме этого, консультацию смогут получить будущие владельцы зеленых авто, которые сомневаются в покупке. На сегодня 80% писем о том, что зарядных станций все же не хватает. В стране возможны сбои в работе банковских карточек в ночь на 18 июня. Банковский процессинговый центр предупреждает о проведении плановых технических работ на оборудовании сети передачи данных. Также могут возникнуть перерывы в работе торговых терминалов, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов. Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдовы в сообщество. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Напомню, кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Для вступления в сообщество страна должна закончить переговоры по 33 главам, объединенным в 5 кластеров. Для поиска лекарства от рака запустили отдельный суперкомпьютер. Он базируется в Австралии. Ученые уже используют его возможности для ускорения исследований в области онкологии, инфекционных заболеваний, борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам и разработки новых лекарств. Как отмечают исследователи, суперкомпьютер напрямую улучшит жизнь людей, преобразуя данные в реальные решения для здоровья и устойчивого будущего. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы были новости, о погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем плюс 15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 9 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. У нас Астролайф. Мы пробежались по интернету, собрали звездные инструкции. Сейчас озвучим свои, потом расскажем о твоих. Пашка?
2: На сегодня нужно будет убрать показуху.
1: Ага, да. Будь попроще. Юль, тебе как?
3: День подходит для отдыха в компании друзей.
1: А мне вот все, что копилось, вот все, что хотелось, нужно сделать здесь и сейчас. Потом возможности не будет. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как пройдет этот день у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня успех будет на стороне тех, кто действует решительно и не откладывает важные дела на потом.
1: Тельцы, самое время напомнить о себе близким и друзьям. Короткий звонок или сообщение могут поднять настроение всем участникам разговора.
2: Близнецы, ожидание может затянуться, поэтому лучше переключить внимание на другие дела и не тратить силы и на терпение.
3: Раки, день идеально подходит для отдыха в компании хороших друзей и приятных воспоминаний.
1: Здорово, львы, энергии будет хоть отбавляй, поэтому направьте ее в полезное русло. Результаты приятно удивят и вас, и окружающих.
2: Девы, ваши сильные стороны сегодня кажутся особенно заметны. Главное – демонстрировать их естественно и без лишних показухи, я бы так, даже так сказал.
3: Весы, даже в самой дружелюбной атмосфере стоит иногда делать шаг назад и давать себе возможность немножко передохнуть.
1: Скорпионы, умение замечать скрытый смысл и читать между строк поможет вам добиться отличных результатов.
2: Стрельцы, если настроение будет не самым лучшим, поддержка близких людей поможет быстро вернуть душевное равновесие.
3: Козероги, день хорошо подойдет для домашних дел и наведения порядка, а вот с инициативами лучше немножко повременить.
1: Водолеи, сосредоточиться будет непросто, но если вам все-таки удастся, результат превзойдет самые смелые ожидания.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Утро может потребовать от вас настоящего подвига, но все трудности окажутся вам вполне по силам.
1: Ну а через несколько минут в нашем эфире «Улыбнуло» мы поднимем тебе настроение мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Порция хорошего настроения никогда не помешает. 7 часов 17 минут в стране. Это Радиус FM у нас улыбнула.
2: Знаете, я сегодня шуточный гринч буду.
1: Давай. Все
2: будет
1: давай.
2: Противно. Давай. Если вы оказались в лесу и не знаете, куда идти, идите домой.
1: Идите домой, да. И перестаньте рассматривать мох у деревьев. Они от этого стесняются. Так, у меня вот такая коротенькая. Не то чтобы смешно, но мило. Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый листочек.
2: Да.
1: Да? И сразу. И аромат. Но в этом есть проблема. Сразу весь этаж знает, что ты готовишь пельмени. Да. А это плохо в общаге.
3: Все, развожусь. Не торопись, подумай. Нечем думать, она склевала весь мой мозг.
1: Бывает. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спала» расскажем тебе о реальном дожде из рыбы.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
4: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Радиус ФМ.
1: 7 утра, 24 минуты в Беларуси. Всем привет, это Радиус ФМ. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о реальном дожде из рыбы.
0: Пока ты спал.
2: Штормовая погода и обильные дожди принесли жителям Гондураса поразительный бонус. Дождь из рыбы.
3: Все великолепно в том, что ты озвучила.
2: Да,
3: все.
2: Да,
3: каждое слово
2: факт.
3: Вкусно.
2: Рыбками оказались завалены и улицы, и дворы. Ну, горожане просто взяли ведерки, пакетики и такие, ай да, на улице собирать. Ну, чтобы вы понимали, это явление для них не новое, да, не новость. Оно обычно происходит с мая по июль во время сезона дождей. И о нем как бы сообщают уже более 100 лет, привлекая всеобщее внимание. Чтобы вы понимали, в чем прикол. Во время шторма, во время сезона дождей, смерчи захватывают мелких рыбок с поверхности воды, поднимают вверх, а после, когда они заканчиваются, естественно, все это поднятое, ну, вниз на землю.
3: Ну, это те, кто учатся в школе, те, кто как бы занимаются наукой, они эту тему все знают. Но есть же и те, кто считает это благословением оттуда.
2: Да, да.
3: Сверху. Так вот, мне кажется, что настоящее благословение, это вот когда мужик сказал жене, что, ну, поедет на рыбалку, да, а сам пошел либо с мужиками пить, либо еще чего хуже, там, проводить время в компании какой-то другой женщины. Ты прикинь, время возвращаться домой, у него нет рыбы, ну, потому что он ее тупо не ловил. Дома будет допрос с пристрастием. Значит, он поднимает руки к небу и кричит: «Господи, если ты есть, спаси меня!» И на него обрушивается дождь из рыбы. Все, что ему остается, это собрать ведерки, прийти к жене, сказать: «Вот, я ловил рыбу, как и обещал».
1: Да. Я уже представил это.
0: Пробудители на Радио СФМ.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 32 минуты в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM, и мы только разогреваемся.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура сыграем в музыкальную игру. Возможно, немного травмируем твою психику или музыкальный вкус, но обязательно подсластим пилюлю подарком, не пропустим.
1: Ну а потом улыбнулась, закроем этот час мемами и шутками из интернета.
2: И прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободные, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от проспекта Машерова до улицы Калинина время проезда 7 минут. И от Матусевича до улицы Одинцова тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем плюс 15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве плюс 17-19. В Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM Пробудители.
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в белорусской столице. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. И советую тебе сделать погромче, потому что буквально через 5 минут мы сыграем в Ace Ventura. Странный трек и, конечно же, классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: У нас есть для тебя классные беспроводные фирменные наушники от Радиус FM.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие. Забегай в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Она называется, и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Дискаунтеры Грошик. Заужды тут, цены цут. Вода минеральная на Беглаве, Грузия. 2,39 за литр. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Грошику.
7: Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 8 по 21 червеня.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 43 минуты в стране. Пробудители на Радиус FM. Играет в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. Мы берем кусочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если нашему игроку удастся отгадать, что же за слово мы запикали, он забирает свой приз – брендированные беспроводные наушники от Radius FM.
4: И сегодня с нами будет играть Андрей. Андрей, привет тебе, доброе утро. Андрей?
3: Андрей, привет, Андрей.
5: Да. Здравствуйте, здравствуйте.
4: О, мы уже испугались. Андрей, готов ли ты получить невосстанавливаемый ущерб своему музыкальному вкусу?
5: Давайте попробуем.
2: Он жаждет этого.
4: Он жаждет этого. Итак, три варианта ответа у тебя будут потом, но вначале кладезь мира музыки. Давай послушаем.
2: Итак, готов?
5: Да.
2: Слушаем задание внимательно.
6: Смотрю из окна, темнеет на улице, быстро доедаю. Немного денег сую в карман штанов широкий, в широкой кабула шляпе выйду и в кроссовках модных.
4: Потрясающе.
3: Быстро доедаю остывшую пиццу, большую ватрушку, зажаренную курицу.
2: Смотрю из окна, темнее на улице, быстро доедаю. Что же он быстро доедает? Остывшую пиццу?
5: Большую ватрушку.
2: Большую ватрушку или зажаренную курицу?
4: Давай посмотрим дальше. Быстро доедаю большую ватрушку. Немного денег сую в карман штанов широких. Ну, тут как будто бы я попытался найти логику и рифму там, где не надо было этого.
3: Нет, или можно до этого. Смотрю из окна, темнее на улице, быстро доедаю.
4: Итак, Андрей.
3: Пиццу, ватрушку, курицу.
5: Давайте пиццу.
4: Останавливаемся на остывшей пицце. Видит Бог, мы сделали все, что могли.
2: Давай.
6: Смотрю из окна, темнеет на улице. Быстро доедаю зажаренную курицу.
3: Ох.
2: Два раза вот. Так бывает.
4: Ну, Андрей, да. Повезет в любви. Ну,
3: да.
4: Прям должно
3: очень
4: что-то...
3: крупно.
4: Да, очень
3: два
4: крупно.
3: Два из трех раза повезет.
2: В любом случае, ты красавчик, хорошего тебе дня. Желаем мы, пробудители, еще поиграем и не раз.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
7: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
8: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
9: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски моравские из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
10: Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: У нас готов отчет из интернета по мемам и шуткам. 7 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнуло. Давайте делиться, ребят.
2: Давайте, я начну. Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.
1: Потрясающе. Я надеюсь, что это случится с нами как можно позже. Вот правда. Давайте такую. Наша кошечка тоже сначала не любила пылесос, а потом ничего, втянулась.
3: Попробовала японский метод расхламления. Нужно подержать вещь в руке, если она не приносит радости, можно выкидывать. Ну, я так выкинула кастрюли, весы, гантели и зеркало.
1: И сельдерей.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Всем привет, это Радиус FM, это Пробудители, 8 утра в стране, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
3: Потом игра «Вива» в эфире, главный подарок недели, 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслов».
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу, о чем белорусов предупреждают спасатели и с кем сыграет «Минская Динамо» на старте нового сезона КХЛ.
0: Беларуси, 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Телеканал «Аль-Арабия» накануне опубликовал интервью с президентом Александром Лукашенко. В ходе разговора белорусский лидер выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире.
5: Многие страны об этом говорят, но это путь в никуда, это путь на уничтожение. Потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие – это фактор сдерживания. Да, сегодня это, видимо, так. Я так глубоко не погружался в эту тему. Но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена.
4: Желтый уровень погодной опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Основные причины – грозы, град и сильный ветер. Что касается температурных показателей, то в течение дня столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов. В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности такой погоды – повреждения, обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. 10 альпинистов погибли в Альпах за 3 дня. Череда трагедий началась в пятницу на горе Гран-Парадиза, где погибли трое альпинистов. Как отмечают спасатели, в большинстве случаев люди срывались с высоты в примерно 100 метров. Погибшим было в среднем от 25 до 30 лет. В настоящий момент службы продолжают эвакуировать тела. Стали известны первые соперники «Минского Динамо» на старте нового розыгрыша КХЛ. Дебютный матч регулярного чемпионата «Зубры» проведут на льду Минской арены 7 сентября. В гости пожалует нижегородская «Торпеда». 10 сентября белорусская команда примет шанхайских «Драконов». Далее дружину ожидает встреча на выезде. 12 сентября динамовцы сыграют против одноклубников из Москвы на их территории. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем +15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве +17-19, в Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Мы абсолютно точно хотим поднять тебе настроение. 8 часов 9 минут в стране. Ты слушаешь Радиус ФМ. У нас улыбнуло. Давайте делиться.
2: Да, извините, выключаем свет в комнате.
1: Да.
2: Вот, знаете, смерть к нам приходит в черном и с косой. Угу. А к мухам в трусах, майке и с газетой.
1: И с газеткой. Хорошо, давай продолжим тогда такую. Чтобы избавить 40-летнего Василия от компьютерной зависимости и вернуть к нормальной жизни, ему прописали пропить железо. Такая. Очень хорошая штука. Через несколько минут в нашем эфире будет «Вива в эфире». На кону 2 билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 15 минут в стране. Всем привет, это Радиус FM. И буквально через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера, участникам которым нужно будет сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля «Вива Браслав». Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов, тем больше баллов.
3: Ну а чтобы стать участником нашей игры «Вива в эфире», заходи в группу «Радиус FM» в Телеграм. Там среди последних, но самых свежих постов ты увидишь чьи-то необычные глаза, такой вырезанный квадратик. Пиши в комментариях под этим постом правильный ответ, ну чьи же глаза, и жди звонка от нас. Возможно, именно ты заберешь 2 билета, стандарт 2 дня на фестиваль «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Запрошаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
6: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
7: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат». Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
8: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
10: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
8: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
11: Куда собрались?
12: Вам заняться нечем.
13: Зачем эти трудности?
14: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
15: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
16: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
17: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 21 минута в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
3: На кону 2 билета на фестиваль «Вива Браслав». И чтобы их получить, участнику необходимо будет сделать ставку, за сколько слов он сможет отгадать название трека. И чем меньше слов он выберет, тем больше у него шансов на победу.
4: Ну что ж, с нами сегодня играет Кристина. Кристин, привет тебе, доброе утро.
5: Добрый день.
4: Как твое настроение? С чего делаешь?
5: Отлично, на работу еду.
4: На работу одна едешь или кто-то будет помогать тебе?
5: Будет помогать.
4: Будут помогать. Хра, кто будет помогать?
5: Хороший верный друг.
4: Хороший. Он в курсе, что он хороший верный друг?
6: Она как громко про френдзону кричит, а? Хороший верный друг.
4: Друг, ладно, все, не будем расстраивать хорошего верного друга. Едем дальше. Смотри, Крис, до тебя никто не угадывал ничего, поэтому у нас пока счет недели 0 баллов. Твоя задача определиться, сколько слов мы будем брать. От 1 до 7 слов. Чем больше слов, тем меньше баллов.
6: Итак, сколько берем?
5: 5 слов.
4: Хочешь взять 5 слов? В случае успеха у тебя будет 3 балла. Для тебя прозвучит 5 слов из песни. Один раз прозвучат, переспрашивать больше нельзя будет. И твоя задача, ну, либо вспомнить исполнителя и название, или продолжить пропеть нам, ну, какой-то кусочек.
6: Мы должны понять на 100%, что ты знаешь, что это за композиция. Готова слушать?
5: Да.
6: Слушаем один раз внимательно с другом.
7: Наше 31-е число, как...
4: Итак,
6: это были 5 слов.
5: Да.
4: Что думаете?
5: Да. Анасти.
4: А, угу. И что за... Да-да-да. И что... Анасти.
5: А.
4: Ну, допустим.
5: Ну,
4: надо либо как бы что-то допеть, да, какие-то еще строчки нам подарить, чтобы мы понимали,
3: да,
4: что вы
3: понимаете.
4: Да, либо
3: название сказать.
4: Либо просто сказать название трека.
6: Мы просто настолько сильно любим отдавать подарки, что это, ну, максимально просто.
4: Итак, 3, 2, 1.
6: Да, правила для всех одинаковые, так что давай,
4: Крис,
6: какой-нибудь ответ.
5: Его, наверное, не будет.
6: Отлично.
5: Я не знаю, ты... Пусть по барку.
6: Вот что это за композиция.
7: Из году одна проблема.
5: Это
7: Мот. Это ты.
4: Жестко.
6: Это... Да, это был Мот с его очень популярным треком «Август – это ты».
4: Не огорчайтесь, пожалуйста, девчонки, не все упущено, не все потеряно. Классного дня, пусть все получится. Ну, а мы напоминаем.
3: Ну, как всегда, у меня есть немножечко информации для наших слушателей. Вот рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей мод, комнаты культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, «Давай на ты» и многие другие подробности на сайте vivabraslav.by.
0: «Вива» в эфире.
1: В эфире.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8 утра, 30 минут в стране. Всем привет, это Радиус FM, это Пробудители.
3: В ближайшие полчаса интерактив не ИИ, мне тут. С большим удовольствием сразимся против искусственного интеллекта и попробуем отличить его от реального человека.
1: Ну а потом у нас улыбнулось, закроем этот час мемами и шутками из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Маяковского до проспекта Рокоссовского. Время проезда 13 минут. И от Уральской улицы до Ботанической тут проезд займет 7 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем плюс 15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве плюс 17-19. И в Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.37 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжают. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в наш телеграм «Радиус FM». Он называется. В самом низу находи такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро, через парочку минут, мы сыграем с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас брендированный набор подарков от «Радиус FM».
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии меняют.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки минус 25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будите. На Радиус FM.
1: 8.43 в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Это Пробудители. Прямо сейчас мы играем в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: И на кону у нас брендированный набор подарочков от Радиус FM. И чтобы его получить, игроку необходимо будет отгадать, где же голосовое, созданное при помощи искусственного интеллекта, а где голосовое, которое записал реальный живой человек.
2: И с этой задачей сегодня утром будет справляться Елена. Леночка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь?
4: Еду на работу.
2: Одна едешь на работу?
4: Да.
2: Одна. Значит, помощников никаких не будет, а может, оно так и лучше. Женское сердечко, женская интуиция сделают свое дело. Ты готова послушать два голосовых?
4: Да, готова.
1: Итак, если готова, слушаем первое внимательно.
5: Тише.

0: Едешь, дальше будешь.
1: Хорошо, и второе.
2: Тише едешь, дальше будешь.
1: Прикольно.
3: Первое мне даже показалось детское. Показалось?
1: Ну, дочка твоя записывала.
3: Ну, да. Заметил? Да. Ну, вот и поиграли. А, Леночка, не обращай внимания на все, что здесь происходит. Первый, мне показался детский голос. Второе, ну, точно, женский голос. Что из этого? Либо живое, либо искусственное. Решай сама.
4: Так, ну, конечно, тяжело угадать, но попробую. Наверное, живое – это ребенок.
3: Вот тот, который первым звучало, да?
4: Да, да.
3: Это живое. Соответственно, мы сейчас скажем «Доброе утро, автор!» И на том конце провода будет «Привет, я на каникулах!» Ну, вот что-то такое, да?
4: Да, да.
3: Ну что, давай пробовать, автор. Доброе утро!
5: Доброе утро!
1: Ты представляешь?
3: Каникулами не пахнет.
1: Но, если честно, мне вот детский голос показался даже более живым. Это правда. Но в любом случае, давайте поздравлять победительницу и говорить... И говорить Лене огромное спасибо за то, что поиграла сегодня вместе с нами. Это, правда, было сложно.
3: А можешь повторить для нас фразочку?
5: Конечно. Ты что, едешь? Дальше будешь.
3: Даже паузу
1: да, было,
3: тоже
1: было,
3: выделила.
1: Было,
3: да, ты была, смотри, как апрельсь. Танюш, не огорчайся, пожалуйста. Классного тебе дня. У тебя. Ой, точнее, да, точнее, Леночка, не огорчайся, пожалуйста. Классного тебе дня. А вот Танюшу мы поздравляем.
6: Да, мы тебя поздравляем. Брендированный набор подарков от Радиус FM достается именно тебе.
7: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
7: Светофор. Дискаунтеры «Хрошик» завжди тут, цены ссут. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Хрошику». Подробности на сайте «Хрошик.кропкавай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
9: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте «Лото.бай» через «Ерип» или у распространителей.
10: Олеся, что такое «Имба»?
11: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
10: А что такое имбово-фруктово?
11: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.

0: друзья с характером в Еврооптике. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте n.euroop.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Еврооп снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное «Старый Менск» 82,5% жирности, 2,59 за 160 грамм. Тунец, филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Еврооп. Подробности на сайте euroop.by или по телефону +375 44 788 88 80.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.49 в стране, это Радиус FM, у нас улыбнуло, мы готовы делиться мемами и шутками.
2: Слушайте, у меня поговорка ноль на современный
1: Давай.
2: Лад. Как говорится, все, что не делается, делается в Китае.
1: Хорошее. У меня очень короткий диалог. Доктор, доктор, я могу видеть сквозь стены. Что мне делать? Идите в баню.
2: Давайте не мужскую.
3: Доктор заполняет историю болезни и задает вопросы больному. Пьете? Больной оживленно. А есть?
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 8 утра, 59 минут в белорусской столице. Всем привет, это Радиус FM, это Пробудители, и прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, это твой гороскоп на этот вторник.
3: Потом улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: Ну а сразу после этого смотри, что нашел. Ты узнаешь, что гулять нужно минимум 10 тысяч шагов, и это миф.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Рома Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу о вступительной кампании в колледже и про юбилей Национальной библиотеки. Беларуси.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Российские войска на фронте в Украине более успешны, чем в ВСУ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». По словам белорусского лидера, в Украине понимают, какое значение сейчас имеет противостояние за Донецкую область. Однако там остро не хватает людей для участия в боевых действиях и есть вопросы по наличию оружия. В то же время украинцы очень эффективно действуют беспилотниками, но и россияне также достигли очень высокого уровня борьбы с своими беспилотными летательными аппаратами, подчеркнул президент. В Беларуси начался прием документов в профессионально-технические учебные заведения. Подать заявление абитуриенты могут до 23 августа. Фокус приемной кампании смещается также в сторону целевой подготовки. Предприятия готовы не просто гарантировать выпускникам первое рабочее место, но и дополнительно поддерживать успешных студентов, а также оснащать колледжи современным оборудованием. Сегодня Национальная библиотека Беларуси отмечает 20-летие со дня открытия. Объект, не имеющий аналога в мировой архитектуре, был построен в рекордные сроки, чуть более 3 лет. Ежегодно «Алмаз знаний» принимает 400 тысяч гостей. Кроме того, здесь регулярно проходят выставки, лекции и знаковые для страны события. Еврокомиссия предоставит Франции военный заем в размере 15 миллиардов евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что с учетом выделения денег Франции, Еврокомиссия уже распределила между странами ЕС 78 миллиардов евро военных кредитов, то есть половину программы «Сейф», объем которой составляет 150 миллиардов. В Британии планируют запретить соцсети для подростков. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что для них заблокируют большинство платформ, включая TikTok и Snapchat. Запрет начнет действовать в начале 2027 года. Нейросети будут сканировать лица пользователей для определения возраста. Как представляется правительству, бесконечное пролистывание ленты подростками исчезнет как явление. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 9 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем +15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве +17-19, в Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будители.
1: Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Astra Life. Начнем с наших прогнозов, чего там нам звезды наобещали, а потом и про твой день расскажем, Пашка.
3: Слушайте, ну меня сегодня будут любить, но показуху мне за эту любви нужно будет убрать.
2: Быть попроще.
3: Да, да, да.
2: Хорошо, Юля, у тебя как?
4: День идеален для компаний хороших друзей.
2: Здорово, хотя и опасно посреди недели собираться с хорошими друзьями.
4: Да.
2: А мне звезды говорят, что все нужно делать здесь и сейчас, и притом вот именно сегодня, по-другому никак. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
1: Астролайф.
4: Овны, успех будет на стороне тех, кто действует решительно и не откладывает важные дела на потом.
2: Будем стараться. Тельцы, самое время напомнить о себе близким и друзьям. Короткий звонок или сообщение могут поднять настроение всем участникам разговора.
3: Близнецы, ожидание может затянуться, поэтому лучше переключить внимание на другие дела и не тратить силы на нетерпение.
4: Раки, день идеально подходит для отдыха в компании хороших друзей и приятных воспоминаний.
2: Львы, энергии будет хоть отбавляй, поэтому направьте ее в полезное русло, результаты приятно удивят и вас, и окружающих.
3: Вась, ты случайно не лев, энергии у тебя, конечно, вау.
4: Видишь, хоть отбавляй.
2: Овнам порекомендовали все здесь и сейчас, поэтому никому не дают сказать.
3: Все понятно. Девы, ваши сильные стороны сегодня окажутся особенно заметны. Главное демонстрировать их естественно и без лишней показушности.
4: Весы, даже в самой дружелюбной атмосфере стоит иногда делать шаг назад и давать тебе возможность чуть-чуть передохнуть.
2: Скорпионы, умение замечать скрытый смысл и читать между строк поможет вам добиться отличных результатов.
3: Стрельцы, если настроение будет не самым лучшим, поддержка близких людей поможет быстро вернуть душевное равновесие.
4: Козероги, день хорошо подойдет для домашних дел и наведения порядка, а вот с инициативами лучше немножко повременить.
2: Водолеи, сосредоточиться будет непросто, но если вам все-таки удастся, результат превзойдет самые смелые ожидания.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Утро может потребовать от вас настоящего подвига, но все трудности окажутся вам вполне по силам.
4: Ну а мы не требуем от тебя настоящих подвигов. Мы дарим тебе хорошее настроение. Через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло» поднимем тебе настроение.
1: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так, действительно улыбнула. 9 часов 17 минут на Радиус FM. Прямо сейчас будем делиться мемами и шутками из интернета.
2: Ребят, я вам так скажу, что ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк.
3: Да, это бодрит.
1: И кофе пролитый на колени. Так, хорошо, у меня тогда такая, знаешь, о романтике, но который в то же время еще и практично романтик. Я не знал, какой шоколад ты любишь, поэтому взял вискарь по акции.
3: Почему у тебя ботинки разные? Ну, потому что продавцы обуви ошибочно думают, что если они выставили один ботинок, его не украдут.
1: Через 5 минут в нашем эфире никаких краж. Наоборот, вот этот поворот мы расскажем, как бобры спасли лондонское метро.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: В евро!

0: Друзья с характером в Еврооптике. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroop.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Еврооп снизил цены на тысячи товаров. Яйцо куриное S1 рубль 99 за 10 штук. Вода минеральная Дарида газированная рубль 49 за 1,5 литра. Каждый день выгодные цены в Еврооп. Подробности на сайте euroop.by или по телефону +375 44 788 88 80.
4: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
5: На Радиус FM.
4: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
5: «Автодрайв».
4: На Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем наши утренние миссии. И прямо сейчас мы расскажем, как бобры спасли, внимание, лондонское метро.
0: Вот это поворот.
3: Бобры строительством плотин сумели победить наводнение в метрополитене Лондона.
4: Класс.
3: Чтобы вы понимали, северная часть Лондона много лет сталкивалась с проблемами затоплений, которые были решены благодаря возвращению бобров в парк в Лондоне. Животные начали активно строить плотины и превратили территорию как бы в естественную губку, которая и удерживала эту воду. Но им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих сооружений, ну и, видимо, нескольких лет борьбы с этим всем.
4: Я думаю, знаешь что, Юлька, на место чиновников там нужно посадить бобров. Ну, по крайней мере, на место вот тех чиновников, которые занимаются, да. Я понимаю, когда происходит что-то в первый раз, да, к чему не были готовы. Ну, вот как дорожники, например, и снег зимой. Ну, не готовы, ну, какой-то форс-мажор. Снег и зимой, ну, это странно. А здесь, ты говоришь, это каждый год происходит. Одно и то же. Да, каждый год все затопляется, никто ничего не делает. Бобры такие.
3: Пришли.
2: Да сколько можно?
3: Ну, слушайте. Мы устали.
2: Ребят, с такими выводами, с такими предложениями, пожалуйста, внимание, в эфире на Радиус FM Принц Лондонской. Василий Чеховский.
4: Баллотироваться.
2: Да? Кто-то будет.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 33 минуты в стране. Всем привет, это Радиус FM. Это пробудители.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Ты узнаешь, что гулять нужно минимум 10 тысяч шагов. На самом деле миф.
4: А потом у нас нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о том, что еще в школе казалось бесполезным.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах столицы местами затруднения. Пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление авто на участках от улицы Алибегова до Любимого время проезда 7 минут. И от улицы Якуба Колоса до Платонова тут время проезда составит 5 минут. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем плюс 15-17, в Гродно и Витебске плюс 16-18, в Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.

0: Маяке Радиус ФМ. 18+. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72-Б.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40 в Беларуси. Привет, это Радиус FM. И прямо сейчас ты узнаешь, что гулять нужно минимум 10 тысяч шагов. Это миф?
2: Да.
0: Смотри, что нашел.
3: Оказалось, что интенсивная 40-минутная прогулка полезнее, чем 10 тысяч шагов.
2: О, как.
3: Потому что вот эта норма, да, вот эта десятка, которую многие считают здоровой привычкой, на самом деле, как бы это маркетинговый ход. А по мнению экспертов, правильно считается прогулка 40 минут интенсивным шагом, потому что эффект для организма полезный достигнется за счет выбранного темпа. А врачи рассказывают, что грамотное распределение нагрузки способно оздоровить организм и поддерживать его тонус. А вот эта бесконечная гонка 10 тысяч шагов может навредить людям, если у вас, например, нарушение опорно-двигательного аппарата, если у вас лишний вес, да? А вот нагрузка в 40 минут интенсивного шажочка каждый день будет классно.
2: Я вот просто чувствовал, что когда меня жена вытягивала на прогулку, что что-то не так. Понимаешь? Я хоть и не врач, хотя 7 сезонов Доктора Хауса 2 раза, я думаю, что можно считать за какой-то базовый медицинский курс. Мне просто интересно, какие еще дивные открытия нас ждут. Вот 2 литра воды уже не надо. 10 тысяч шагов уже не надо.
1: Кофе можно не бояться, да?
2: Безалкогольное пиво, говорят, полезно для кишечника.
3: Это точно врут,
1: ребят.
3: Любитель безалкогольного пива?
2: Ну, нет. Я жену завел, если бы я любил безалкогольное пиво. Я кого-то другого завел.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шампунь Head & Shoulders 2 в 1. Основной уход. Всего 12,99 за 360 мл. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Рекламная игра «Включаем лето». В 3 цены. Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM. 9:48 в стране. И прямо сейчас мы предлагаем тебе послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Вчера с женой собирались, одевались по делам, но, в общем, нужно было выглядеть более-менее прилично. Жена там все там, значит, колготки, чулки, все дела. И я, знаешь, вот смотрю на это, и часто же девчонки жалуются. Вот, в них ходить неудобно, там они что-то рвутся, там вот это все. Вот было бы здорово без них. А я, если бы в школе не играл в театре, в школьном, ну, любительском, понятно, я бы не знал, и я бы, знаешь, как многие там мужики такой, да что это рассказать, что я натянул, надел, пошел, в чем проблема? А я надевал
1: колготки. Я тоже знаю, что это
2: для такое. Театра. Да. Надевал, когда каждая волосюлька на твоей ноге стремится пробиться сквозь вот этот вот материал, тебе все чешется, ну, понятно, да, что где чешется, все преет, все неудобно. И я-то это на спектакль надел и снял потом, благополучно. А кто-то
1: целый
2: день. Девчонки
1: в этом ходят.
2: Да, целый день. Там и каблуки, еще, ну, каблуки я, конечно, в театре не носил. Но вот это понимание, которое в школе мне казалось, да, господи, ну, ерунда какая. Вот сейчас, я, знаешь, я прям проникся.
1: Пригодилось, да?
2: Да, вот этим навыком, да.
3: В школе постоянно спрашивали, где вам это пригодится. И тогда казалось нигде. Но жизнь оказалась хитрее. Например, умение быстро списывать. Взрослая версия этого навыка называется «найти информацию за 2 минуты до дедлайна». Казалось бесполезным сидеть 45 минут и делать вид, что внимательно слушаешь. А потом начались рабочие совещания, и выяснилось, что школа готовила именно к этому. Еще пригодилось умение просыпаться по звонку. Правда, ненависть к этому звуку тоже сохранилась на всю жизнь. Отдельный уровень физкультура. Не сами упражнения, а способность придумывать убедительные причины, почему сегодня нельзя бегать. Этот навык прекрасно работает и во взрослой жизни. Самое неожиданное – почерк. В школе пугали, что без красивого почерка ничего не получится. В итоге все печатают. Но зато умение расписываться пригодилось для получения зарплаты. Самое смешное – половина школьных знаний забылась. А вот навыки выживания в коллективе остались. И оказывается, школа учила не столько предметам, сколько терпению, стресс устойчивости и искусству выглядеть заинтересованным.
4: Знаете, вот у нас в школе была учительница по географии, которая заставляла нас все учить. Прям каждый город, каждую страну. Я думала, ну зачем? Ну зачем? Ведь это все есть в картах. Но честно, я благодарна, потому что это создает какое-то понимание мира, где что находится, это во-первых. А во-вторых, вы вообще знаете, как неудобно пользоваться картами? Чтобы понять не соседнюю улицу, а вот различия стран, там, туда-сюда. Ну, пользуйтесь, учите географию.
1: Ребята, еще один маленький вопрос. А что за зарплату расписываться надо?
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
6: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И на сегодня мы заканчиваем свою миссию.
2: Но обещаем вернуться к тебе завтра, как и, впрочем, каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM.
3: В гордом одиночестве мы, конечно же, тебя не оставим. Далее отличный день с Кириллом Громовым. Кирюх, привет тебе, пусть все получится.
4: Всем привет, Беларуси, ровно 10 часов. Самые актуальные новости к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
5: Привет. Расскажу, с кем из европейских стран ведет переговоры Беларусь и как будет выглядеть новый iPhone.
0: В радиусе новостей.
5: Беларусь находится в тесном контакте с представителями крупных европейских государств. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Первые контакты состоялись с Великобританией 2 с лишним года назад, рассказал глава государства.
6: Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт, который есть в Украине. Я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал в плане установления мира, не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам.
5: Новая ярмарка вакансий проходит в Минске. Соискатели смогут ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, получить консультации, пройти предварительное собеседование по трудоустройству. Соискателям предложено около 300 рабочих мест. США не будут платить Ирану $300 миллионов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер назвал такие сообщения в СМИ и соцсетях фейком. Также напомню, Вашингтон и Тегеран ранее подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии на текущей неделе. Инсайдеры показали новый iPhone 18 Pro. Визуально новинка сохраняет преемственность с актуальными моделями. Заметен крупный блок основной камеры с 3 сенсорами и привычная компоновка кнопок. Ожидается, что презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max запланирована на сентябрь этого года. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем плюс 15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Британская поп-звезда Мэйбл со своим главным качественным треком «Don't Call Me Up» на волнах Радиус FM. А ведь Мэйбл когда-то пришла на студию записывать эту песню, изначально была в ужасном настроении из-за личных неурядиц. Но вместо того, чтобы засесть за очередную слезливую балладу, она вместе с продюсерами решила пойти от обратного. Музыканты просто сидели и обсуждали, как это круто, наконец-то проигнорировать звонок от человека, который тебя не ценил, и почувствовать себя абсолютно свободным. В итоге они за пару часов написали вот эту имбу. Мэйбл сама призналась: я хотела создать гимн расставания, который заставит людей не плакать, а чувствовать себя на высоте. И я думаю, что у нее получилось это сделать круто, раз уж Мэйбл поет про то, как важно уметь вовремя сбросить ненужный звонок. Ловив тему, очень забавную новость. Крупная IT-компания провела опрос среди офисных сотрудников и выяснила, какой день недели является самым пиковым по количеству бесполезных телефонных звонков и бессмысленных созвонов в мессенджерах. И сюрприз — это именно вторник. Да-да, ученые говорят, что в понедельник все только раскачиваются и пишут планы, во вторник наступает так называемый телефонный бум, когда все начинают резко друг другу звонить и что-то требовать. Так что, если твой телефон сегодня разрывается от бесконечных рабочих наездов или странных предложений, включай режим Мэйбл, ну или хотя бы мысленно просто подпевай «Don't call me up». И в конце концов, вторник — это день серьезный, продуктивный, поэтому мы не будем изменять своим традициям, сделаем его еще и музыкальным, потому что через пару минут в твои динамики ворвется KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two», добавим немножко нотки ностальгии и заодно узнаем прогноз погоды прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы и возможен град. В Минске 15-17, тепла в Гродно и Витебске сегодня обещают 16-18 градусов. В Могилеве от 17 до 19 со знаком «плюс», но в Бресте и Гомеле сегодня 18-20 выше нуля.
1: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Чего так напрягаемся?
7: Зачем тратить столько времени?
8: Зачем куда-то ехать?
9: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
1: Реклама.
10: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: 10.45, проект Yearbooks и их потрясающий, обволакивающий, безумно атмосферный трек Graceland. И раз уж эта музыка так круто управляет нашим настроением в студии, у меня к тебе важный вопрос. А ты сам часто ловишь себя на мысли, что треки в эфире ну просто классное попадание в твое сердце? Если наоборот думаешь, ох, ну эту новинку я бы точно переключил, хватит держать свое экспертное мнение при себе. Прямо сейчас бери в руки свой смартфон, открывай браузер и заходи в наш официальный сайт radiusfm.by. Там в самом разгаре наше фирменное музыкальное тестирование, включая режим главного музыкального босса страны, слушай короткие треки, которые только-только готовятся разрывать мировые чарты, ставь свои честные лайки или как раз-таки дизлайки и лично решай, что будет звучать на 104, на 107.3 FM, почему в нашем эфире как раз-таки место этим прекрасным трекам. И не забывай про наш главный бонус. Среди всех участников теста мы разыграем 5 пар крутейших беспроводных наушников. Переходи на radiusfm.by, голосуй, забирай свой топовый гаджет. Ну а пока ты заходишь на сайт и вершишь судьбу мировых треков, мы сделаем небольшую паузу, чтобы перевести дух и подготовить себе новую порцию музыкального удовольствия. Впереди у нас короткий блок рекламный, после которого Дамиан Давид ворвется в твои динамики с треком Next Summer. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11 часов, второй день рабочей недели. И самое время проверить, как там твои дела. Первоначальный шок от начала недели уже прошел. Планы написаны, работа кипит, но до заветных выходных еще как-то далековато. Если ты прямо сейчас судорожно ищешь повод для улыбки среди бесконечных рабочих чатов и дедлайнов, лови его от нас на Радиус FM. Мы запускаем фирменный марафон 10 топовых треков подряд без рекламы, разговоров. И вот топовые треки, под которые мы будем разгонять эту рабочую рутину. Ловим трек от Дэвида Гетты и Тедди Свимса и «Ган-ган-ган». Караоке объявляется открытым, следом погружаемся в гипнотический, дерзкий, чертовски соблазнительный клубный вайб от жгучей Минелли. И поймаем отличный, ностальгический, очень стильный ритм от акцента Миши Миллера и Сэры «Don't Leave». Ну и перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, маленькое напоминание для всех наших музыкальных экспертов. Не забывай заглядывать на свой смартфон и, в частности, на наш официальный сайт radiusfm.by. Там вовсю идет музыкальное тестирование, где ты можешь стать самым лучшим редактором нашего плейлиста. Ну а сейчас узнаем, какими важными событиями живет наша страна и весь мир к этой минуте. Беларуси, 11 часов. Привет. Самый свежий оперативный выпуск новостей прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
2: Привет. Расскажу об очередных преступлениях телефонных мошенников и про нового тренера борисовского БАТЭ.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Александр Турчин направился с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Представитель нашей страны выступит на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новое партнерство». Программой визита также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. За прошедшие сутки в милицию поступило 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Всего было зарегистрировано 33 новых преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сотрудниками МВД было заблокировано 8 фишинговых сайтов. Украина официально начала процесс вступления в Евросоюз. Об этом заявил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Отмечу, до этого этапа Украина дошла еще в 2024-м, но начало обсуждения 2 года блокировала Венгрия. После ухода с поста премьер-министра Виктора Орбана переговорам дали зеленый свет. 8 человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии. Самолет выполнял плановый испытательный полет в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования. Авария произошла через несколько минут после взлета с авиабазы. Спасти никого не удалось. Экипаж включал военнослужащих, гражданских сотрудников и подрядчиков. В штабе борисовского БАТЭ произошли кадровые перемены. Новым главным тренером дружины стал Виталий Рогожкин. С января по июнь текущего года специалист являлся рулевым дублирующего состава клуба. За это время вторая команда «Желто-синих» одержала 2 победы, 5 раз сыграла в ничью и потерпела 4 поражения. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем плюс 15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: такой трек, который называется Bad Habits. Я надеюсь, что он тебе зашел. И, в принципе, ведь трек в переводе означает «вредная привычка». Это очень честное, хоть и упакованное в супертанцевальный ритм признание Эда. И песня рассказывает о тех самых моментах, когда ты клятвенно обещаешь себе. Сегодня вот, например, лягу спать пораньше, а в итоге каждая чистая интенция заканчивается, как только начинается веселье. И Ширен поет о безумных ночных тусовках, которые затягиваются до самого рассвета, о разговорах по душам с первыми встречными и о потере контроля. И Эд как-то официально объявил со сцены, что планирует полностью уйти и взять затяжную паузу в музыкальной карьере, как только его тур завершится. Да-да, музыкант решил на время оставить шоу-бизнес, расторг контракт с лейблом, которым он сотрудничал 15 лет, и заявил, что хочет наконец-то побыть самым обычным человеком и просто побыть папой для своих прекрасных детей. Вот так парень взял и показал, как легко можно отказаться от старых привычек ради чего-то по-настоящему важного. Пожелаем ему удачи, ну а пока он в туре, продолжаем ловить его хиты в нашем эфире. Ну а мы свои хорошие привычки менять не собираемся. Мы по-прежнему держим вас на волне топовой музыки. Давай ненадолго сделаем звук чуть погромче и узнаем самый актуальный прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы и возможен град. В Минске сегодня плюс 15-17, в Гродно и Витебске 16-18 градусов. В Могилеве от 17 до 19, ну а в Бресте и Гомеле сегодня передают 18-20 тепла.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Чисинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама.
7: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 11.47, невероятно харизматичный Зейн Малик со своей мощной, чувственной, глубокой работой, которая называется «Die for me» на Радиус FM. И сам трек — это глубокое размышление о преданности, доверии и поиске человека, ради которого ты всегда готов на все и который ответит тебе тем же. И часто в жизни, будь то в дружбе, любви или даже в рабочих отношениях, нам сложно понять, насколько человек нам предан и можно ли на него положиться в критический момент. И психологи, кстати, рекомендуют использовать метод маленькой уязвимости. Если хотите проверить человека на надежность, не нужно устраивать ему глобальные проверки. Просто доверьте ему какой-нибудь крошечный, незначительный секрет или попросите о небольшой услуге, которая потребует от него пунктуальности и внимания. Например, напомнить вам о важной детали или сохранить в тайне забавный факт. То, как человек отнесется к этой мелкой ответственности, на 90% покажет его истинное отношение к вам. Ведь если человек предан в малом, на него можно будет положиться и в самый важный момент. Ну а нашу преданность хорошей музыке вы можете рассчитывать в любую секунду. Мы продолжаем держать руку на пульсе лучших мировых треков, но прямо сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем прогноз погоды и, конечно же, узнаем самый актуальный трек, который ждет нас через считанные минуты. Крэш Адамс и его трек New Heart. Сразу после рекламного блока он присоединится, а также Наталья Ленская подключится в наш эфир и расскажет интересные забавные факты в своей программе «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Три цены. Все для дома и семьи. Три цены. Все для дома и семьи.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Полина. В школе она точно знала, кто она. С ней советовались, ее звали в компании, у нее была роль, понятная и привычная. А потом случился выпускной, и вместе с классом будто исчезла часть ее самой. Внутри появился странный вопрос. Если никто меня не знает, то кто я вообще?
3: Не понимаю. Человек же не меняется за одну ночь. Почему ощущение, будто себя потеряла?
2: Потому что наша идентичность часто строится через окружение. В группе у нас есть роли. Лидер, шутник, тихий, свой человек. Эти роли отражаются через реакцию других. И мы привыкаем к ним как к части себя. Когда среда исчезает, исчезают и привычные отражения. И возникает ощущение пустоты. Старой версии уже нет, а новая еще не сформировалась.
3: То есть человек был кто-то, пока был среди своих?
2: Именно, это нормальный этап перехода. В психологии его называют поиском идентичности. И здесь легко испугаться и попытаться срочно закрепиться в новой роли любой ценой. Подстроиться, скопировать кого-то.
3: То есть вместо поиска себя, быстрое кем угодно, лишь бы не потеряться.
2: Да, поэтому дам работающие советы выпускникам. Во-первых, не пугаться неопределенности. Потеря старой роли – это не потеря себя, а освобождение от одной версии. Во-вторых, дать себе время. Идентичность не собирается за один день. Она формируется через опыт. Что нравится, где вы чувствуете себя живым. В-третьих, пробовать. Разные занятия, люди, форматы общения не искать сразу правильно, а накапливать ощущение «моё-не моё». В-четвертых, не цепляться за прошлую роль как за единственную. Вы больше, чем та версия, к которой привыкли другие.
3: То есть можно не знать, кто ты сейчас, и это не провал?
2: Конечно, после школы человек впервые оказывается без готового сценария, и это пугает. Но именно в этот момент появляется шанс выбрать себя заново. И иногда вопрос «кто я без класса» — это не потеря, а начало более честного ответа.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Поздравляю, полдень. Во вторник мы уже полностью в игре. Работа кипит, мозг работает на максималках, но до выходных все еще... Так, стоп, про выходные лучше вообще пока не думать, чтобы не портить настроение. Короче, главное правило продуктивного вторника — вовремя и вкусно пообедать под правильную музыку. А чтобы твое обеденное время прошло на максимальном позитиве, мы объявляем этот час зоной тотального музыкального комфорта, потому что у нас впереди 10 топовых треков без рекламы разговоров в эфире Радиус FM. Послушаем с тобой, например, Fastboy и Rap и их бенгер Way. Следом заряжаемся бешеной уверенностью от Tate McRae и ее трека Greedy. И поймаем стильный, легкий, чертовски ритмичный инди-поп-саунд от Naked и Portugal The Man, трек Glide. И, кстати, про работу в обед. Помни, что лучший способ вежливо отказаться от выполнения внеплановой задачи от начальника — это сделать вид, что ты очень внимательно слушаешь Radius FM. Так что делай объем погромче и выводи звук на максимум. Ты на Radius FM, Беларуси, 12 часов и 1 минута. Свежий, оперативный выпуск новостей прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
3: Привет, расскажу про дружбу Беларуси с Китаем и о самом вредном варианте яичницы.
0: В радиусе новостей.
3: Телеканал «Аль-Арабия» накануне опубликовал интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как в ходе разговора заметил глава государства, Минск сейчас ориентируется на тесную дружбу с Китаем.
4: Что касается увеличения роли и значение Китая и глобального юга – это факт. И нам тут не надо перестраиваться. Господь нас подвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России – это второй наш союзник. И мы заявили о странах дальней дуги, так называемых.
3: ГАИ Минска усилила контроль за мототранспортом. По 21 июня в Минске проходит профилактическая акция, направленная на предупреждение и пресечение ДТП с участием водителей мотоциклов и мопедов. Особое внимание выявлению мотоциклов с поддельными ВИН-номерами, а также неисправных или самовольно переоборудованных машин. Такие транспортные средства отстраняют от участия в дорожном движении. В Армении пройдут совместные военные учения с НАТО. Они состоятся на территории республики с 17 по 25 июня. Участие в них примут военные из США, Франции и Греции. Всего около 350 человек. Напомню, в апреле на встрече с генсеком НАТО армянский премьер Никол Пашинян заявил о важности для Еревана углубления партнерства с Альянсом. Диетологи назвали самый вредный вариант яичницы. Если яйца приготовлены с сосисками или колбасой, то это вряд ли пойдет на пользу организму. Такие продукты подвергаются глубокой промышленной переработке, в них мало пользы. Зато много пищевых добавок, соли и усилителей вкуса. А вот если готовить яичницу с овощами, это принесет организму только плюсы. Сытость за счет белка, нормализацию жирового обмена, а также оптимальное пищеварение из-за содержащейся в овощах клетчатки. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С новостями на этом все, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. В Минске днем плюс 15-17, в Гродно и Витебске 16-18 тепла, в Могилеве плюс 17-19, в Бресте и Гомеле днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: 2033, трек Kings and Queens, Короли и Королевы, это не просто невероятный привязчивый клубный бенгер, а мощный манифест в защиту сильных людей. Кстати, внимательные слушатели точно заметили в тексте яростную отсылку к королеве червей из «Алисы в стране чудес». Ее знаменитым «Чуть что, сразу голову с плечи». Раз уж Эйва так красиво поет про королев и королей, действительно, она абсолютно права, настоящим королем и королевам мечи не нужны. Они побеждают интеллектом и характером. Девочки, берем пример, управляем этим вторником как полноправные правительницы. Ну а мы продолжаем править музыкальным миром на 100%. Давай ненадолго прямо сейчас прервемся, чтобы заглянуть в прогноз погоды и узнать, какая атмосфера ждет нас сегодня за окном.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы и возможен град. В Минске плюс 15-17, в Гродно и Витебске сегодня от 16 до 18 градусов. В Могилеве 17-19, Планово, в Бресте и Гомеле сегодня 18-20 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: ребята, у нас на кону вкуснейший, ароматный набор чая Такамори, и это целый сет премиального чая, который достанется кому-то из вас. И прежде чем мы озвучим задание, прямо сейчас заходи в нашу группу в Телеграм. Она называется Радиус FM, и в этой группе тебе нужно внизу найти значок сообщения, по которому тебе нужно будет отправить правильный вариант ответа на вопрос. И раз уж у нас игра называется «Акуна Цитата», значит, она будет связана непосредственно с мультфильмами, а именно с фразами из каких-то анимационных лент, которые мы обычно вырезаем и вставляем специально для тебя. И прямо сейчас, прежде чем я назову три правильных варианта ответа, тебе нужно будет послушать отрывок из какого-то известного и всеми любимого мультипликационного фильма. Внимание, слушаем.
1: Блиц, загадку хочешь?
2: Что?
3: Хочу.
1: Значит так, у каких верблюдов три горба?
3: Сдаюсь.
4: У беременных.
0: Узнали, чьи голоса сейчас прозвучали в эфире? Тогда выбирай правильный вариант ответа из трех предложенных. Вариант один. Может быть, это Зверополис. Вариант два. Зверопой. Вариант три. Миньоны. Включай свою экспертную эрудицию, вспоминай шедевры анимации и прямо сейчас пиши свою версию в нашей официальной телеграм-группе Радиус FM. Через два топовых трека подводим итоги и определяем счастливчика, которому достанется вкуснейший набор чая Такамори. Играем!
5: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM.

0: Акуна-цитата.
1: 12.48, ты на Радиус FM. Прямо сейчас мы подводим итоги нашей игрули, которая называется Акуна-цитата. Напомню, мы проверяли твою мультяшную эрудицию и пытались угадать популярный анимационный шедевр по одной короткой фразе. Она звучала следующим образом.
2: Верблюд, загадку хочешь?
3: Что?
2: Хочу. Значит так, у каких верблюдов три горба?
4: Сдаюсь.
5: У беременных.
1: И действительно, самый точный вариант ответа – потрясающий оскароносный мультфильм «Зверополис». И быстрее всех этот анимационный ребус в комментариях, в сообщениях нашей телеграм-группе разгадал наш столичный слушатель. Ее зовут Нина. Ниночка, мы тебя поздравляем. Номер телефона заканчивается на цифре 3218. Самые громкие аплодисменты. Отличная скорость и безупречное знание. Ну а для всех, кто хочет сделать этот рабочий вторник по-настоящему уютным, согреться и поднять себе настроение, у меня есть отличный повод провести этот день уютно. День бывает разным, но с неповторимыми вкусами чая Такамори легко сказать «да» новому дню. Такамори Бай, выбирай свое настроение. Выбирай топовые треки в эфире Радиус FM и до конца часа лови в своих динамиках Марка Дэна и Джованни Ричи «Let Me Die». Услышимся с тобой в часе новом.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
6: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
7: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Олеся, что такое имба?
9: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
8: А что такое имбово-фруктово?
9: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
10: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: 13 час. Время, когда первая эйфория от того, что вчера был понедельник, и мы его выдержали, окончательно прошла. Суровая реальность напоминает, работать-то еще целых 4 дня, и мозг в это время обычно включает режим энергосбережения и правильно делает. И добавим к этому энергосбережению еще топовую музыку, которая будет сопровождать тебя ближайшие полчаса. 10 топовых треков без рекламы разговоров, среди которых Артемас, I Like The Way You Kiss Me, а также Тейлор Свифт и ее красивая история об Офелии. Ну и раньше всех в нашем эфире Rudimental и Khalid, All I Know. Ну а перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, давай буквально на пару минут узнаем самые актуальные новости. Беларуси 13 часов и 1 минута, привет. Самый свежий оперативный выпуск новостей прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
3: Привет, расскажу, что с очередями на границе и как изменились доходы белорусов.
0: В радиусе новостей.
3: Президент Александр Лукашенко сегодня проводит совещание по вопросам развития хоккея. В ходе встречи глава государства отметил, что клуб «Динамо Минск» — это важный идеологический проект, который необходимо развивать. Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться, и систему надо выстраивать под это, подчеркнул белорусский лидер. Очереди из авто сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза. Самые большие скопления грузовых автомобилей фиксируются на польском направлении. Так, перед пунктом пропуска Кукурыки ожидают оформления 305 фур, перед Бобровниками 50. Что касается легковушек, то въезда в ЕС перед польским Тирасполем ожидает 250 машин, а в литовском Мединкае стоит только 20 авто. Реальные денежные доходы белорусов в январе-апреле выросли на 8%, подсчитали в Белстате. Там также отметили, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66%. Еще примерно 20% пришлось на пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению. Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям. Об этом рассказал глава МИД исламской страны Аббас Аракчи. Он уточнил, что после подписания меморандума о взаимопонимании в Женеве сразу же начнутся 60-дневные переговоры. За эти 2 месяца стороны рассчитывают прийти к итоговому соглашению. Мужчина из Индии уже 5 лет неподвижно стоит на одном месте. Все ради духовного роста. Он дал обет Кхада Тапасья в честь бога Шивы. Для того, чтобы его исполнить, мужчине нужно находиться в таком же положении еще 7 лет. Согласно вере, после того, как он простоит на месте 12 лет подряд, он обретет духовную силу и привлечет божество. Он не садится ни на минуту и не разминает ноги, из-за чего конечности опухли и потемнели. В них нарушилось кровообращение. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западной четверти порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью +8-10, днем 19-21 тепла. В Минске и Витебске ночью +10-12, днем 16-18 выше нуля. В Могилеве ночью +10-12, днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле ночью +10-12, днем 18-20 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта. Это «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 13:33. Фантастический, космический «Million on my soul» на волнах Радиус FM. Это не просто клубный хит, у него очень крутая кинематографичная история. Песня была написана как главный официальный саундтрек масштабному космическому блокбастеру «Валериан и город. Тысячи планет». А сам Алексиан рассказывал, что когда писал текст, исполнитель пытался передать внутреннее состояние главных героев супергигантов. И международная группа ученых с помощью сверхмощных, кстати, телескопов нового поколения обнаружила на обитаемой зоне соседней звездной системы уникальную экзопланету, которая практически на 100% покрыта глубочайшим океаном. И астробиологи уже заявили, что плотность атмосферы и температура на этой планете идеально подходит для того, чтобы там существовала жизнь. И ученые в шутку уже окрестили ее планеты океаном и говорят, что если человечество когда-нибудь и отправит межзвездную экспедицию для поиска нового дома, то эта точка станет целью номером один. Так что фантастические фильмы с каждым годом становятся все ближе к нашей реальности. Кто знает, может, наши внуки действительно будут летать туда на выходные. Ну а пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, нам с тобой нужно крепко стоять на Земле и точно знать, что происходит на наших родных улицах. Давай прямо сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, и через пару минут нам присоединится Шаус и Кап Спорт с треком Only You. Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в Бресте от 19 до 21 градуса, в Минске и Витебске ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью от 10 до 12, днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле ночью передают от 10 до 12, днем 18-20 тепла.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки -25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
1: Реклама.
10: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
11: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
12: Вместе с фотографом Егором Чуриком поговорим о влиянии фотосессии на самооценку и почему ИИ не заменит творцов с камерами.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Тайм на Радиус FM.
1: 13:43. Пришло время раскачать свой метаболизм, поймать мощный тонус и привести себя в безупречную форму. Тем более, что сегодня у нас накануне просто убойный трофей, за который точно стоит побороться. Это абонемент на месяц занятий в легендарной сети фитнес-клубов «Адреналин». Это твой реальный шанс запустить мощную трансформацию тела. И чтобы забрать этот крутой приз прямо сейчас, давай проверим, насколько хорошо ты ориентируешься в фитнес-лайфхаках. И прежде чем я задам вопрос, на который тебе нужно будет написать ответ, заходи в нашу официальную группу в Телеграм, она называется «Радиус FM». Подписывайся, внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать свою версию. Итак, вопрос следующий. Все, кто хоть раз серьезно тренировался, знают, что мышцам после нагрузок нужно правильно восстанавливаться. А какая популярная спортивная добавка, состоящая из трех незаменимых аминокислот – лейцина, изолейцина и валина – чаще всего используется атлетами прямо во время тренировки, чтобы защитить мышцы от разрушения и быстрее восстановить силы? Вариант 1 – коллаген, вариант 2 – БСАА, либо БЦА, и вариант 3 – омега-3. Включай логику, вспоминай свои тренировки и прямо сейчас пиши правильный ответ нашей официальной телеграм-группе «Радиус FM». Через два трека подводим итоги и раздаем наш абонемент на месяц занятий в сети фитнес-центров «Адреналин». Играем!
0: Keep time на «Радиус FM».

0: Time на Радиус FM.
1: 13:50. Пришло время раскрыть карты и узнать имя победителя нашей игры Gift Time. Сегодня на кону у нас месячный абонемент в мир фитнеса в Адреналин. Напомню, мы проверяли твою спортивную эрудицию и спрашивали, какая популярная спортивная добавка из трех незаменимых аминокислот помогает атлетам защитить мышцы прямо во время тренировки. Знатоки здорового образа жизни ответили без колебаний. И правильный ответ, вариант под номером 2, это ВСА. Именно эти аминокислоты дают мощное топливо нашим мышцам во время тяжелых нагрузок. И быстрее всех этот правильный ответ в комментариях, в сообщениях нашей телеграм-группы оставила наша прекрасная слушательница. Ее зовут Татаревич Наташа, город Пинск. Наташ, я тебя поздравляю. Самые громкие аплодисменты летят в твой адрес. Ты ловишь заслуженный подарок от нас. Это абонемент на месяц занятий в сети фитнес-центров «Адреналин». И это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верх Оружий. Широкий спектр услуг. Тренажерная зала, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Итоги мы с тобой подвели. Отличный день на Радиус FM с Кириллом Громовым. Плавно подходит к своему финишу. У микрофона с тобой все это время работали, заряжались позитивом, ловили топовую музыку. Ну а в следующий час уже будешь рваться в компании Леши Якимовича. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфелармония. МТС 727-95-46.
0: Рекламная игра «Включаем лето». В три цены. Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: Игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
7: Если вы оказались в лесу и не знаете, куда идти, идите домой.
8: Идите домой, да. И перестаньте рассматривать мох у деревьев. Они от этого стесняются.
6: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас вторник, 16 июня. Ну и раз уж до выходных нам еще с тобой жить и жить, то давай сразу вот на чистоту. Все эти статьи про то, что вторник самый продуктивный день недели, ну явно придумали те, кто никогда не работал, вот честно. И, ну, по правде говоря, если ты сейчас сидишь и с максимально занятым видом просто перекладываешь там одну и ту же папку с одного места на другое место или просто открываешь пустые вкладки, то я тебя ни в коем случае не осуждаю, это тоже своего рода искусство. Ну и, в общем, я предлагаю дать себе официальную передышку. И я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Teddy Swim с треком Lose Control. Также в эфир к нам залетят David Guetta и One Republic с треком I Don't Wanna Wait. Ну и самым первым послушаем с тобой трек Next Summer от Дамиана Давида. Ну что ж, давай потихоньку переключай свое внимание на наш нон-стоп, делай звук погромче и просто расслабляйся в ближайшие 30 минут. Ну а перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 14 часов. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу о запуске работы Армузского пролива и о том, как определить, левша или правша ваша собака.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам развития хоккея. И все же, как отметил глава государства, это разговор о спорте в целом. Так президент высказался о белорусском футболе.
3: Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давали. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали.
2: Для абитуриентов открыта горячая линия, рассказали в РИКС. С 16 по 20 июня, а также 22 июня, участники ЦТ или их родители могут задать все волнующие вопросы об организации или проведении испытаний. Номер можно уточнить на сайте РИКС. Работает горячая линия с 9 утра до 6 вечера. Претензии к результату по причине несоблюдения заполнения бланка ответов не принимаются. Армузский пролив заработал досрочно. Это позволило сделать заключение промежуточного меморандума между США и Ираном. Безопасность южного маршрута подтверждена администрацией Трампа. Транзит для судов на период 60-дневных переговоров будет бесплатным. К слову, цена нефти Brent уже упала ниже $84 за баррель впервые с 10 марта. Собаки тоже бывают левшами и правшами. Итальянские ученые разработали методику для определения ведущей лапы. В эксперименте участвовали 43 собаки разных пород. Специалисты наблюдали, какой лапой пес удерживает игрушки, достает лакомство и спускается по лестнице. В результате выявили левшей, правшей, а также собак без четких предпочтений. По словам ученых, питомцы с выраженной леволапостью или праволапостью чаще обладают устойчивой психикой и лучше адаптируются к стрессу. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,82, 10 китайских юаней 4,07. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. погодой. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Бенди Лэй в финале трека уверяет, что никогда не чувствовал себя настолько правильным. И вот слушай, даже если ты сегодня проснулся вообще не с той ноги, и весь мир тебе кажется, ну, таким слегка бракованным, то просто расслабься. С тобой все абсолютно в порядке, и ты все сделаешь правильно. И вот говоря про не ту ногу. Тут, короче, итальянские ученые провели серьезнейшее исследование и выяснили, что наши собаки тоже делятся на левшей и правшей. Они там, короче, заставляли псов доставать вкусняхи из-под шкафа и следили, какой лапой те это делают. Оказалось, что собаки с четко выраженной ведущей лапой обладают железной психикой и вообще не знают, что такое стресс. Прикинь, как просто, да? Вот чешешь левой лапой за ухом, и ты уже, считай, познал весь дзен. Так что, если твой пес уверенно протягивает тебе левую лапу, поздравляю, у тебя дома живет пушистый психотерапевт. Бери с него пример, выдыхай, и у тебя сегодня точно все получится. Тем более, погода в Минске сегодня прям шепчет, что пора просто расслабиться и сбавить обороты. Ну и давай посмотрим, что нам обещают синоптики уже на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Минске и Витебске ночью 10-12 тепла, а днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 17, плюс 19. В Гродно и Гомеле ночью 10-12 выше нуля, а днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Это был Swim от парней из BTS на Radius FM. И на самом деле красивая история о том, как важно держать голову над водой, когда тебя накрывает волной всяких мелких проблем. Ну, знаешь, такой чисто гимн каждого, кто прямо сейчас пытается удержаться на плаву посреди недели. И вот говоря про остаться на плаву, про воду, в общем, ученые тут доказали, что вода творит с мозгом удивительные вещи. Обычный заплыв очищает голову от ментального вот этого всего мусора круче любого психотерапевта. Они сравнивали пловцов с ребятами на жестком кроссфите. У первых память и сообразительность работают на максимум. И получается, что самый надежный способ разгрузить свой мозг – это просто засунуть голову под воду. Так что если чувствуешь, что закипаешь, не надо кричать на людей. Сходи в бассейн и просто смой этот негативный день. Ты совсем справишься, и я в тебя верю. Ты на Radius FM, и совсем скоро послушаем с тобой авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники и получишь пару полезных советов.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM». Горячие треки. «Радиус FM». Топовая музыка. «Радиус FM». Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Задумывался ли ты, как приложение погоды в твоем телефоне узнает, что на улице дождь? Или как сайт по продаже авиабилетов мгновенно находит цены сотен разных авиакомпаний? Все это работает благодаря технологии с загадочным названием API – Application Programming Interface. Но пусть сложные слова тебя не пугают. Сейчас поговорим о них подробнее.
0: Технодзен.
1: Давай попробуем разобраться на максимально простом примере. Включаем фантазию. Ты сидишь за столиком в ресторане, перед тобой меню. Это то, что ты можешь попросить у, скажем так, программы. А где-то в глубине здания находится кухня. В нашей аналогии это сервер и база данных другой компании. Ну, например, той самой метеослужбы, где хранится вся нужная информация. И ты не можешь сам зайти на кухню и взять еду. Тебя туда просто не пустят. И вот тут появляется официант. Он принимает твой заказ, уносит его поварам на кухню, а затем возвращается к твоему столику с разными вкусностями. Этот официант и есть API. Это набор правил, который позволяет одной программе безопасно попросить данные у другой и быстро получить ответ. Благодаря API твой банк может общаться с интернет-магазином, а навигатор показывает тебе пробки в реальном времени, забирая данные у дорожных служб.
0: Оценка Технодзена.
1: Что в итоге? API — это идеальный пример сотрудничества. Технологии поняли, чтобы создать что-то великое, не нужно делать все самому. Нужно уметь делиться информацией и доверять партнерам. API позволяет абсолютно разным системам говорить на одном языке, сохраняя при этом свои внутренние секреты.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет! Ну что, у нас вторник. Практически экватор рабочей недели уже маячит на горизонте, так что давай сделаем этот день максимально легким. Но чтобы твое настроение сразу поползло вверх, лови забавную тему дня. Сегодня во всем мире неофициально, но отмечают день свежих овощей. И я считаю, это просто идеальный повод заказать на обед сочную шаурму и с чистой совестью сказать себе, что ты на правильном питании. Ну, там ведь внутри капуста, помидоры, огурцы, в общем, много всяких полезных овощей. Но перед обедом нужно как следует зарядиться энергией, согласись. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд без рекламы и разговоров. Так что давай, скорее подключайся к нам и делай динамики на максимум. Но, чтобы было тебе еще интереснее, давай поближе познакомимся с тремя первыми треками. Итак, Иманбек с треком «Heal My Heart». Это бодрый, качающий хаус-трек с очень приятным, мягким вокалом, под который хочется прибавить ходу, куда бы ты ни шел. Идем дальше. Дэвид Гетта и Биби Рекса с треком «I'm Good». Интересный факт про этот трек. Этот хит вообще не должен был выйти в свет. Биби и Дэвид записали его ради шутки на студии еще в 2017 году и благополучно про него забыли. Ну а теперь это мировой хит. Ну и самым первым к нам залетит Крэш Адам с треком «New Heart». Когда советую слушать этот трек? В моменты, когда хочется просто перевести дух, улыбнуться и отпустить всю рабочую рутину. Ну что ж, с первыми тремя треками мы познакомились, остальные семь без спойлеров ты узнаешь сам, что это и кто это. Ну что ж, расслабляйся, откидывайся на спинку кресла, если ты в офисе, если в машине, то просто делай динамики на максимум и расслабляйся ближайшие полчаса вместе со мной. Ну а перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, как британские дети обходят запрет на социальные сети и что требует от отечественного хоккея наш президент.
0: В радиусе новостей.
2: На совещании развития хоккея Александр Лукашенко раскритиковал «Динамо Минск» за большое количество иностранных игроков. Из команды 14 человек – россияне и легионеры из других стран. Ну а это почти половина состава. Президент заявил, что нужно делать ставку на своих доморощенных хоккеистов. Также белорусский лидер отметил, что команда не готова к сезону. Вместо подготовки игроки отдыхают в Турции и Эмиратах. Реальные доходы белорусов в этом году выросли на 8% в сравнении с прошлым. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы населения достигли 108%. Основной источник доходов – зарплата. Далее идут социальные выплаты, доходы от предпринимательства, собственности и прочее. В Беларуси вырос пассажирооборот транспорта. За 5 месяцев года рост почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 704 миллиона человек. Грузооборот также вырос. Несколько международных гостиничных операторов прекращают работу на Кубе. Причина – требования США, по которым иностранные компании должны прекратить взаимодействие с организациями из санкционного списка. Туристический поток снижается. В 2025 году Кубу посетили менее 2 миллионов человек. В первом квартале 2026 – чуть более 300 тысяч. Также Центральный банк Кубы приостановил операции по международным банковским картам. В Британии детям до 16 лет хотят заблокировать соцсети. С начала 2027 года это коснется большинства платформ, включая TikTok и Snapchat. Возраст будут определять нейросети по лицу. Запрет планируют распространить и на 16-18-летних. Мета раскритиковала инициативу, назвав ее неэффективной и даже вредной, ведь подростки уйдут в нерегулируемые альтернативы. Тем временем британские дети уже нашли способы обходить проверки. Рисуют усы карандашом или используют чужие фото. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасова. Севичу далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Дуа Липа уверяет, что одного поцелуя нам достаточно, чтобы влюбиться и потерять голову. Ну, красиво, конечно, но давай вот честно. Нам иногда достаточно одной записки к зубному на 5 вечера, чтобы на весь день до этого превратился в чистый такой паралич. И вот тут британская исследовательница Ребекка Эллис научно доказала что эту вот нашу ежедневную жизу. Называется режим ожидания. Это когда у тебя вечером свидание, экзамен или просто важный разговор, и твой мозг нагло заявляет: «Так, до вечера мы официально в коме, ничего полезного делать не будем». И самое крутое, ученые говорят, что это абсолютно нормально. Так что, если ты сейчас сидишь, залипаешь в стену и ругаешь себя за лень, то... просто выдыхает, ты в порядке, это просто твой мозг так, ну, можно сказать, страхуется от стресса. Главное, не зависнуть в этом анабиозе до самой зимы. Ну, а чтобы знать, в чем завтра выходить на улицу, лови погоду на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, а днем в отдельных районах прогремят грозы. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 19, плюс 21. В Минске и Витебске ночью 10-12, тепла, а днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве ночью 10-12, выше нуля, а днем плюс 17, плюс 19. В Гродно и Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
5: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
6: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
5: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72-Б.
7: Мы говорим вам 4!
8: Да!
5: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
8: Так можно было, да?
5: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Алан Уокер на Радиус FM с песней Broken Strings. И она о том, как мы упорно пытаемся сыграть красивую мелодию уже на порванных струнах. Это, как знаешь, пытаться зарядить телефон под углом в 45 градусов, прижав тумбочкой и искренне верить в чудо. Вот, но знаешь что? Японские ученые провели МРТ-исследование и выяснили. Мозг всех оптимистов работает абсолютно одинаково. Ну вот буквально на одной волне. А вот пессимисты грустят каждый по-своему. И то есть, если ты пессимист, то поздравляю, у тебя такая эксклюзивная дизайнерская депрессия. А если оптимист, то ты просто на надежных заводских настройках. И знаешь, оставаясь на них, верить в хорошее — это самый здоровый способ не сойти с ума. Даже если твои струны слегка изношены, продолжай играть свою музыку. Все получится, я с тобой. Ну а мы едем дальше.
1: Реклама.
2: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модные

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. I wanna...

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет! Ну что, как твои дела? Рассказывай. Ну, у нас сегодня 16 июня, все тот же вторник, и во всем мире отмечают один очень странный, но жутко милый праздник. Сегодня отмечается день отправления в дальнее плавание 3 бумажных корабликов. Ну, по-моему, это просто идеальный повод запустить в плавание наш фирменный музыкальный нон-стоп. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, так что ни в коем случае не переключайся. Но чтобы было тебе еще интереснее, давай поближе познакомимся с тремя ближайшими треками. Рэй Далтон с треком Call It Love. Это очень бодрый хаус-трек с мощным соло-вокалом, который хочется сразу прибавить под него ходу и просто куда бы ты ни шел. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Идем дальше. Джейн с треком Макеба. Это самобытный французский такой электропоп с гипнотическим африканским ритмом, который моментально застревает в голове. Ну и самым первым к нам залетит Джованни Ричи и Марк Дэн с треком Let Me Die. И это драматичный и очень стильный танцевальный бенгер с глубоким вокалом и пронизывающим битом, от которого бегут мурашки. Ну что ж, просто выдыхай. С ближайшими тремя треками мы познакомились. У нас еще в запасе 7. Так что просто расслабляйся, откладывай все рабочие дела в сторону. Потихоньку наш рабочий день подходит к своему логическому завершению. Ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. В Минске 16.01. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Расскажу, кто в первую очередь опробует электронное больничное в стране и как совмещать рабочую планерку с развлечениями.
0: В радиусе новостей.
2: В спорте нужен результат, а не разговоры. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития хоккея. Однако разговор вышел за рамки темы, говорили о спорте в целом. Президент отметил провалы в зимних видах, легкой атлетике, лыжах и предупредил, что гребцы могут забежать под волну. Белорусский лидер также раскритиковал отсутствие сильных тренеров и потребовал готовить собственных специалистов, а не надеяться на иностранцев. Беременные белоруски первыми получат электронные больничные. Технологии опробуют в этом году. Сначала такие больничные листы будут использовать для назначения пособий по беременности и родам. В 2027 году запустят пилотный проект, чтобы исключить лишнее действие со стороны пациентов и врачей. Система будет автоматически фиксировать завершение болезни и направлять данные в нужные структуры. С наступлением тепла на дорогах выросло число мотоциклов. До 21 июня в Минске проходит профилактическая акция. Особое внимание поддельным ВИН-номерам, неисправным и переоборудованным мотоциклам. Также проверяют громкость выхлопа. Но водителям автомобилей напоминают, мотоциклы менее заметны в потоке, потому будьте внимательны. Сделка США с Ираном переходит на второй, более легкий этап. Об этом заявил Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции. В случае нападения Израиля на Ливан, по мнению Дональда Трампа, соглашение может сохраниться, ведь это незначительная война, в отличие от иранской. В МИД Ирана уточнили, меморандум предусматривает окончание военных действий на всех фронтах, включая Ливан. В случае нарушения режима будет активирован особый механизм. Мы точно мало знаем о многозадачности. В сети завирусилось видео, где мужчина в солидном костюме участвует в рабочей видеоконференции, катаясь на американских горках. Коллеги невозмутимы, а у него развиваются волосы и блестит лицо. Босс спросил, не вентилятор ли перед ним. Кореец ответил, что открыл окно и спасается от ветра. На самом деле это была реклама нового парка развлечений, но мужчина действительно прокатился во время постановочного собрания. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,76, российских рублей 3,82, 10 китайских юаней 4,07. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. И далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Around the world.

0: Prince с треком Across the Water. Ну, красиво плывет, конечно, красиво. Знаешь, такой глубокий вайб исследования неизведанных глубин. И, ну, к слову говоря, про исследование там каких-то глубин. В общем, американские ученые тут изобрели умную капсулу-градусник размером с мелкую такую ягодку. Просто глотаешь ее, и она путешествует внутри твоего организма, замеряет температуру. Ну, на самом деле удобно. Больше никаких стеклянных штук там где-то под мышкой. Одно напрягает. Она шлет данные врачу в реальном времени. То есть, прикинь, ты просто ешь условно там острую шаурму в городе, а у твоего терапевта на телефоне выскакивают тревожные, ну вот, пуш-уведомления. Внимание, зафиксирован тепловой взрыв в районе ЖКТ. Ну, ладно, шутки шутками, а технологии реально заботятся о нас. Так что береги себя, держи внутреннее тепло под контролем, и все будет хорошо. Ну, а чтобы понимать баланс температур на улице и знать, к чему готовиться завтра, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, а днем в отдельных районах прогремят у нас грозы. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 19, плюс 21. В Минске и Витебске ночью 10-12 выше нуля, а днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 17, плюс 19. В Гродно и Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.

0: куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
4: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Baby Rexha с треком New Religion на Radius FM. И трек про новую веру. А знаешь, какая вот у нас сейчас главная вера? Это искренне верить в то, что если поставить любимый трек на повтор в сотый раз за день, то все дела, ну, как-то сами и доделаются. И здесь психологи из Мичигана даже доказывают, что слушать одну и ту же песню по кругу по 300 раз подряд — это абсолютно нормально. Ну, таким образом, твой мозг снижает уровень стресса и ловит жесткий фокус. Так что, если коллеги в офисе смотрят на тебя как на сумасшедшего из-за зацикленного плейлиста, забей. Ты просто гений продуктивности, который бережет свою голову. Я тебя в этом полностью поддерживаю, и ты все делаешь абсолютно правильно. Ну что ж, мы двигаемся дальше, и уже в 17.00 мы продолжим наше с тобой общение. В шоу «Автодрайв» будет очень много хорошей музыки для твоей дороги домой, так что не переключайся. Ну и прямо сейчас залетай на наш сайт radiusfm.by, там проходит наше крутое музыкальное тестирование. Там мы разыгрываем 5 пар крутейших беспроводных наушников. И суть простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. Ну а победителей мы выберем рандомно уже совсем скоро, так что шансы у тебя большие, и скорее беги на сайт. Ну что, уже встретимся в 17.00, а прямо сейчас слушаем Шаус и Капспорт с треком «Only You».
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Чего так напрягаемся?
6: Зачем тратить столько времени?
7: Зачем куда-то ехать?
8: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв». «Автодрайв». На Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Всем добрый вечер. Ну что ж, с тобой неизменный штурман, проводник по городским маршрутам и главный по хорошему настроению на этот вечер, а именно Леша Якимович. И мы стартуем прямо сейчас и забираем эти два часа под свой полный контроль, чтобы довести тебя до дома с максимальным комфортом. Ну что же, экватор рабочей недели у нас все ближе, вторник на календаре, а это значит, что пора сбавлять обороты после всей дневной суеты. Погодка у нас так и шепчет, так что отпускаем все незакрытые задачи, выдыхаем офисный стресс и перестраиваемся на волну тотального расслабления. Тем более, что этот вечер мы с тобой проведем мега насыщенно. И лови путевой лист на ближайшие полчаса. Что, где, куда? Там мы устроим проверку на прочность, расскажу, где в столице можно замахнуться на крутую высоту, вспомнить детство, когда нас невозможно было снять заборов и легально примерить на себя роль Человека-паука. А вот в блоке «Тачки Тайм» разберем настоящий музыкальный феномен на асфальте. Выясним, как дорожникам удалось заставить обычную трассу петь и на какой скорости нужно ехать, чтобы поймать идеальный такт и услышать из-под колес знакомый мотив Беловежской пущи. Ну что ж, врубаем этот вечер на полную громкость и мчим вперед без пробок и остановок. Это «Автодрайв». В Беларуси ровно 17 часов. У нас время новостей, и о них тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Расскажу, как игры на улице влияют на детей и о развлечении в Минске в эту субботу.
0: В радиусе новостей.
2: «Динамо Минск» — главный идеологический проект. Об этом заявил президент на тематическом совещании. В прошлом сезоне команда выступила лучше, чем когда-либо, дошла до полуфинала конференции КХЛ. Но цель кубок, а не просто четвертьфинал. Президент отметил, что надо двигаться дальше, не теряя прогресса. Главное — не сбавлять темп и готовить новых тренеров. С 1 июня вступили в силу новые правила для иностранцев. Обязательная дактилоскопическая регистрация введена для тех, кто обращается за статусом беженца, временной защитой, убежищем или разрешением на проживание. Исключение – дети до 14 лет и пожилые старше 75 лет. Меры направлены на повышение безопасности и контроль за мигрантами. Впервые в истории славянского базара в Витебске запускается выездной проект «Васильковый тур». 20 июня он пройдет в Минске у Дворца спорта. Гостей ждут караоке-конкурс со звездами, ярмарка сувениров и фотовыставка. Для участия в конкурсе нужно отправить заявку на почту. После Минска тур отправится в Гродно и Брест. Вход свободный. В Брюсселе официально дан старт переговорному процессу о вступлении Украины в Евросоюз. Процедура включает 33 этапа. Однако эксперты сомневаются, что Киев быстро продвинется. Борьба с коррупцией остается на критически низком уровне. По последним данным, Украина выполнила лишь 15% плана антикоррупционных реформ. Переход на следующие этапы может затянуться. Игры на улице в раннем детстве укрепляют психику и снижают агрессию. Это выяснили шотландские ученые. Они проанализировали данные 4000 детей. Так вот, те, кто с 2-4 лет регулярно играл на свежем воздухе, к 8 годам имел более стабильное психическое здоровье. Такие дети реже испытывали агрессию и тревогу. Это простой и недорогой способ поддержки детской психики. Авторы исследования призывают вкладывать средства в строительство и безопасность детских площадок. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг. Ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на «Царская Бай» или по телефону +375 29 716 44 44. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Вечерний автодрайв набирает обороты, и пришло время нашей самой автомобильной темы, а именно тачки тайм. И вот интересно, какую музыку ты обычно врубаешь в машине, когда едешь за город? А как тебе идея, чтобы музыку тебе сыграл сам асфальт? В общем, в Беларуси официально появилась новая поющая дорога. Первый такой эксперимент у нас провели еще пару лет назад в Гомельской области на трассе Р-31. Идея так зашла водителям, что теперь дорожные волшебники добрались и до Брестского района, прямо перед агрогородком Каменюки на пути к легендарной Беловежской пуще. Специально под это дело положили идеальный новенький асфальт. Ну, сам понимаешь, на старых ямах и ухабах вместо красивой песни получился бы, ну, какой-то жесткий такой индастриал-рок, а на свежем покрытии звук чистый, яркий и сочный. Выбор трека для этого участка, как ты понимаешь, был абсолютно единогласным. Бессмертный хит ансамбля «Песняры» «Беловежская пуща». Трек знаком каждому, но в таком исполнении его точно еще никто не слышал. И самое интересное, что к созданию этой дороги привлекали даже профессиональных музыкантов, потому что на бумаге формулы нарисовать — это одно, а вот заставить тонну жидкого пластика холодного нанесения звучать по нотам — это, ну, такая задача со звездочкой. За счет же чего рождается сама магия? Дорожники нанесли на асфальт 3700 специальных шумовых линий из этого самого пластика. Расстояние между ними выверено с точностью до миллиметра, от 8 сантиметров до 23. Колесо наезжает на полосу, создается вибрация, и вуаля, ты слышишь ту самую ноту. Всего на участке в 600 метров создатели умудрились закодировать 55 нот. Ну, правда, есть одно но. Если ты решишь пролететь этот участок на скорости 130 км в час, то вместо песнеров ты услышишь, ну, разве что ускоренное техно. Чтобы попасть в такт и насладиться чистым звучанием, нужно строго соблюдать скоростной режим на информационном щите. Ровно 90 км в час. Так что и правила не нарушаешь, и культурой тоже обогащаешься. Ну а мы пока притормозим на музыкальную паузу, но далеко от приемника не уползай, потому что сразу после топовых треков у нас включится Алеша Навигатор и «Что, где, куда». Сдадим координаты гигантского минского места, где можно круто выпустить пар после рабочего дня и взять новые вершины.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Так, ну что ж, колеса прогрели, песню «Асфальта» послушали, а теперь пришло время размять наши затекшие за день тела. Вечерний «Автодрайв» в эфире, у микрофона Леша Якимович, и мы открываем маршрут в «Что, где, куда». Признавайтесь, у кого к вечеру вторника из-за сидячей работы в офисе или долгой рулежки спина и ноги уже начинают напоминать хорошо такое протушенное овощное рагу? Ну так хватит это терпеть, пора кардинально менять обстановку. И сегодня я предлагаю тебе не просто ленивый отдых, а реальную проверку на прочность. Мы отправляемся на Партизанский проспект, потому что именно там спрятался самый гигантский скалодром во всем Минске. Вот ты только представь этот масштаб. Площадь этой вертикальной арены аж 540 квадратных метров. Это тебе не на табуретку за домашними закатками забираться, тут все по-взрослому. Если в детстве ты был тем самым неуловимым ребенком, которого родители и соседи никак не могли стащить с ближайшей яблони или там гаражей, то здесь ты будешь чувствовать себя как дома. Там проложено около 250 различных маршрутов. Начиная от совсем простеньких, где справятся даже обладатели диванного разряда по фитнесу, и заканчивая сложнейшими трассами, где придется попотеть так, ну будто ты спасаешь целый мир. Для любителей высоты есть 6-метровые зоны, где тебя надежно застрахуют веревкой. Ну а для тех, кто хочет максимального экстрима, зоны болдеринга, где ты лазишь без всяких веревок, а в случае чего мягко приземляешься на толстенные маты. Из экипировки с тебя только майка и шорты, а забавные скальные тапочки тебе выдадут прямо на месте. И самое крутое, что время посещения вообще никто не ограничивает. Ползай хоть до закрытия и выпускай свой пар. Ну, в общем, адрес мы запоминаем. Партизанский проспект ждет новых покорителей вершин и обязательно загляни туда вечером. Ну, а пока я сам не уполз по этой стене вверх, мы прервемся на порцию отличной музыки, но далеко от приемников не уходим, ведь ровно в 17:30 я вернусь в эфир с большим анонсом. Расскажу, что за дико заманчивый и сочный главный подарок недели ждет тебя в нашем интерактиве и какие еще сюрпризы мы приготовили на эти ближайшие полчаса. Ну а мы продолжаем слушать самые топовые треки на Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Запрошаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
5: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
6: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
7: Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Вечернее шоу «Автодрайв» в эфире на часах 17.30 и у микрофона Леша Якимович. Мы продолжаем наш драйвовый путь по этому летнему вторнику. И вот, слушай, ты заметил, как сегодня в офисах все резко вздохнули с облегчением? Это потому, что понедельник, самый жесткий и непредсказуемый день недели, официально остался позади. Все, первый шок недели пережит, до выходных дорожка уже протоптана, а значит, пора ловить заслуженный релакс. Ну и чтобы вечер прошел на ура, лови маленький, но рабочий лайфхак. Прямо сейчас сделаем музыку в машине чуть громче, опусти боковые стекла и впусти этот теплый вечерний воздух в салон. И настроение сразу взлетит до отметки люкс. Проверено. Тем более, что в ближайшие полчаса в автодрайве начнется настоящий кибертурнир. Мы запускаем наш фирменный интерактив «Кибертрек». На кону у нас сегодня просто шикарный и дико полезный подарок, который раскачает любую вашу тусовку или пикник на природе. Это новенькая беспроводная портативная колонка от Radius FM, так что держите телефоны поближе, разминайте музыкальную интуицию, и совсем скоро я расскажу, как забрать этот приз в свои руки. Ну а пока мы готовим к запуску наш искусственный интеллект, давайте бахнем мощный заряд крутой музыки. В ближайшие 10 минут ваши динамики будут прокачивать следующие ребята. Инна и топовый диджей Rehab с их свежим, летящим треком «I'll be waiting». Следом ловим разрывной клубный вайб от Poppy Bascom в треке «Think About Us». И закроет наш мощный музыкальный блок гуру электроники Дон Диабло с треком «Radio Baby». Слушаем треки, кайфуем, но не забываем поглядывать на небо. И давай прямо сейчас узнаем, какую погоду на завтра наколдовали нам синоптики.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. В Бресте у нас ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 19, плюс 21. В Минске и Витебске ночью 10-12 тепла, а днем 16-18 со знаком плюс. В Гомеле ночью 10-12 выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
2: Дискаунтеры грошик. Завжди тут цены цуд. Сыр голландский новый молодый 12,49 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 370

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Задай ритм лету с Вилла Браслов. МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Прямо сейчас в вечернем шоу «Автодрайв» наступает время для высоких технологий и крутых подарков. Мы запускаем наш интерактив «Кибертрек». Как я уже говорил, у меня появился новый цифровой напарник, мой нейропомощник и Игорь. Парень, он умный, но с очень специфическим чувством юмора. Прямо сейчас и Игорь залез в нейросеть и сгенерировал одну, но очень замороченную картинку. На ней изображен популярный исполнитель, а вокруг него в виде разных забавных действий и скрытых деталей загадан его суперхит из эфира Радиус FM. Что нужно делать вам? Прямо сейчас включайте поворотник, паркуйтесь по правилам, открывайте Telegram и залетайте на официальный канал Радиус FM. Находите наш свежий пост от И. Игоря, внимательно включайте детективную логику и пишите в комментариях свой правильный ответ, какую же песню мы там зашифровали. И, конечно же, не забудьте оставить свой номер телефона. Правила игры просты. Буквально через два топовых трека я выберу одного из авторов правильных ответов с помощью рандомайзера и наберу его прямо из студии. И если вы подтвердите свою догадку в прямом эфире, заберете шикарный подарок. Новенькую беспроводную портативную колонку. Шевелите пальцами в Телеграме, разминайте интуицию. Ну а мы пока включаем музыку на прокачку, так что не переключайтесь.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек.
1: Кибертрек. Ну что, друзья, время выходить на финишную прямую нашей технологической битвы. И шоу «Автодрайв» в эфире. У микрофона Леша Якимович, и мы подводим итоги игры «Кибертрек». Вы вот вообще видели, что творится в нашем телеграм-канале? Ну, кажется, восстание машин уже близко, потому что мой цифровой напарник и Игорь нагенерировал на этой картинке такого, что, ну, честно говоря, и не разберешься. Но сможет ли бездушный алгоритм перехитрить живой человеческий разум? И давайте проверять прямо сейчас. Рандомайзер уже сделал свой выбор. Мы набрали номер, и на связи у нас Матвей. Матвей, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, Матвей, рассказывай, как твои дела, как проходит твой вечер вторника?
2: Сегодня все замечательно, вот зарплату получил.
1: Ой, ну вообще классно. На что потратишь эту зарплату?
2: Свожу девушку в ресторан.
1: Это вполне хорошая трата. Так, ну, раз уж ты добрался до телефона и заглянул к нам в Телеграм, давай разомнем твои музыкальные извилины и покажем этому умнику и Игорю, кто тут главный меломан. Смотри, правила, правила кибертрека простые. И Игорь взял суперпопулярный хит из эфира Радиус FM, пропустил его через свои цифровые фильтры и полностью переделал все слова на роботизированные синонимы. Твоя задача — внимательно послушать этот кибершедевр и угадать оригинал трека. Забери этот подарок, докажи, что люди сильнее машин. Ну и что ж, и Игорь, врубай свою шайтан-машину.
3: Загружаю трек.

0: Ну что, Матвей, как тебе такое творчество искусственного интеллекта? Есть у тебя какие-то догадки, варианты?
1: Из похожих, наверное, песен мне на ум приходит только Аня Перехильд, Ваня Дмитриенко, песня «Силуэт».
0: Ну
1: там
0: что?
1: Поется, что-то там дождь стекает.
0: Да,
1: по твоим...
0: да, да, да, да, по твоим губам, да.
2: И это правильный ответ.
0: Ну что?
3: Руки стекают, будто дождь.
0: Матвей, эти аплодисменты прямо сейчас тебе, и ты абсолютно прав, ты просто гений. В общем, шах и мат тебе и Игорь. Кожаные мешки снова победили. Ты чертовски прав, это Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд «Силуэт». И мы тебя от всей души поздравляем, лови заслуженную награду. Это новенькая, мощная, беспроводная портативная колонка улетает прямо к тебе. Слушай радиус FM на максималках, а уже и Игорь уходит обновлять прошивку. Ты большой красавец, молодец.
4: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
7: Олеся, что такое имба?
8: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
7: А что такое имбово-фруктово?
8: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
9: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мини-маффины «Вареная сгущенка» всего 4,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
10: Давай безлимитный гейминг.
11: Давай. Шеринг.
10: Чатинг.
11: Стриминг.
10: Скроллинг.
11: Киссинг.
10: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки минус 25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
9: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Кока-кола, классик и без сахара 4,59 за 2 литра. Шоколад молочный Nestlé 2,79 за 82 грамма. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
13: Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно положить в варящиеся пельмени лавровый листочек.
14: Да,
13: и сразу. И аромат.
14: Но в этом есть проблема. Сразу весь этаж знает, что ты готовишь пельмени.
15: Да.
14: А это плохо в общаге.
4: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.
16: Радиус FM. Наша.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Второй час нашего незабываемого дорожного путешествия под названием «Автодрайв» на Радиус FM официально стартует прямо сейчас. Ну и что ж, поехали! У микрофона по-прежнему Леша Якимович, и мы продолжаем разгонять этот июньский вечер вторника на максимальную мощность. Часы у нас показывают 18 ровно, а это значит, что самое время свернуть все рабочие вкладки. «Автодрайв» подготовил для вас столько всего крутого, и в ближайшие полчаса нас ждет наш главный интерактив недели — игра «Абракадабра». И на кону у нас сегодня просто убойный трофей, который сделает ваш отдых на природе незабываемым. Сочный, мощный и невероятно полезный набор для барбекю. И самое время побаловать себя шашлыками на грядущих выходных. Так что времени не теряй, прямо сейчас залетай в наш телеграм-канал radiusfm.by, ищи свежий пост, выполняй простое задание и приготовься ловить мой звонок в прямом эфире. Ну и, конечно же, мы продолжим заряжаться топовой музыкой и держать руку на пульсе всего самого важного и интересного. В Минске 18.01. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет. Расскажу, куда отправиться на свидание с Кабибарой и что творится в нелегальных школах Англии.
0: В радиусе новостей.
2: Госконтроль МВД проверит спортивные клубы. Об этом заявила вице-премьер Наталья Петкевич по итогам совещания у президента. Причина — ряд серьезных недостатков, выявленных при проверке «Динамо Минск», которая пользуется господдержкой. Глава государства поручил проследить, чтобы бюджетные средства направлялись именно на спорт, а не на посторонние нужды. Сегодня в Минске состоялось совещание министров образования стран ШОС. В нем приняли участие более 30 представителей. Как заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец, будущее за государствами, которое умеет создавать знания. На совещании обсуждены инновации, совместные проекты и связь образования с рынком. Сделка с Ираном подписана, Армузский пролив полностью откроют 19 июня. Об этом заявил Дональд Трамп. Текст меморандума опубликуют в ближайшее время. Он включает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Церемония подписания состоится в Женеве. В Англии тысячи детей посещают нелегальные школы. Там не соблюдают требования безопасности, и качество образования вызывает серьезные опасения. В некоторых учреждениях дети проводят по 15 часов в день, а к 16 годам не умеют читать и считать. Инспекторы находили комнаты рядом с открытыми стоками и крысиным пометом. За 10 лет проведено около 1800 расследований, но только 9 дел дошли до суда. Парк животных в Барановичах запустил новую услугу – свидание с капибарой. Несмотря на цену в 100 рублей и споры в сети, желающих оказалось так много, что все встречи расписаны до конца июля. Милашный зверек проводит по 5 свиданий в день. В парке также можно познакомиться с енотом Есенией. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» и по телефону плюс 375-29-103-64-64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасности и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Тарасевич. Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: На часах 18.13, и если твой внутренний навигатор до сих пор показывает уныние, значит, ты просто забыл сделать Радиус ФМ погромче. Буквально через пару минут, и мы это исправим, ведь в эфире вечернего шоу «Автодрайв» наступает время тотального азарта. Мы запускаем наш главный интерактив недели, игру «Абракадабра». Уже в эту пятницу кто-то из наших слушателей заберет с собой этот роскошный пушечный набор для барбекю и станет абсолютным триумфатором этой недели. Хочешь оказаться на его месте и устроить самый вкусный пикник на выходных? Ну, тогда действовать нужно прямо сейчас. Смотри, план перехвата подарка максимально простой. Первое. Залетаешь в нашу официальную группу «Радиус ФМ» в Телеграме. Второе. Находишь наш свежий пост с секретным боксом, в котором мы надежно спрятали один очень любопытный предмет. И третье. Включаешь интуицию на максимум, оставляешь в комментариях свой вариант ответа. У тебя есть буквально несколько минут, пока в эфире играют лучшие треки, а дальше я случайным образом выберу одного из авторов правильных комментариев и наберу его прямо из этой студии. Ну что ж, играем!
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: На часах у нас 18:22. У кого-то этот вечер вторника проходит на беговой дорожке в спортзале, кто-то все еще не может оторваться от рабочего стола. А вот для нашего следующего слушателя этот вечер превращается в настоящую абракадабру. На связи у нас Миша. Миша, привет!
2: Всем здравствуйте, здравствуйте, приветствую всех.
1: Ну что, Миша, рассказывай, чем занимаешься?
2: На данный момент я сейчас сижу на работе.
1: А, на работе, а кем работаешь?
2: Актером на квестах.
1: Актер на квестах, ух, интересно, а какие квесты? Хоррор, классика?
2: Такие страшненькие, знаете, вот, страшненькие, да.
1: Ну хорошо, страшники так страшники, хорошо. Так, ну что, давай проверять твою интуицию, потому что в нашем телеграм-канале ты уже оставил свой след. Помнишь наш пост с секретным боксом, да?
2: Да, да, да.
1: Хорошо, что, по-твоему, мы там спрятали от глаз людских? Вспоминай.
2: Шахматы.
1: Шахматы, да, все верно. Все правильно, эти аплодисменты прямо сейчас тебе, Миша. Да, это действительно были шахматы, с логикой у тебя все хорошо, первый этап пройден. Но расслабляться еще рано, потому что сейчас мы будем бороться за главный трофей. Ну что, смотри, прямо сейчас представь визуально, перед тобой лежат 7 пар наушников, представил?
2: Да.
1: И в одной из этих пар притаился 100% сочный хит из эфира Радиус FM, а во всех остальных просто коварные мемные ловушки, которые, увы, но сорвут твою игру. Ну что, интуицию свою включил?
2: Ну, да, давайте попробуем, да.
1: Хорошо, тогда называй первую заветную цифру.
2: Блин, пускай будет один, пускай будет число один.
1: Цифра один, слушаем.
3: Омнительно, ну, окей.
1: Увы, Миша пока не попал, идем дальше.
2: Число семь.
1: Семерочка, да, хорошо, слушаем.
4: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Снова не попал, увы, давай дальше.
2: Пускай может быть два.
1: Двоечка, да? Хорошо.
2: Да, двоечка.
5: Да за что ж мне эти мучения?
1: И опять не попал, увы, давай дальше.
2: Пять, хочу пять.
1: Пятерочка.
6: Всего хорошего.
1: Ну слушай, Миш, что-то тебе сегодня не везет. Давай дальше, у тебя есть еще варианты?
2: Ну, может быть, шесть?
1: Шестерочка, так.
7: Бам-бам.
1: Опять мимо, Миша, ну, давай.
2: Ну, наверное, три осталось.
1: Троечка? Все верно, Миша, ты молодец, ты угадал. Ну и в доказательство, что мы спрятали трек в конкретных наушниках, у нас есть голосовое сообщение от вчерашнего игрока. Ее зовут Аня, ну и давайте послушаем.
8: Привет, я Аня, участница игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 3.
1: Под номером 3, поэтому мы никому не врем, все абсолютно честно. Слушай, Миш, конечно, не с первого раза ты угадал, но в любом случае не расстраивайся. У нас вчера вообще с 7-го раза только угадали, поэтому, возможно, именно тебе повезет, и в пятницу ты выиграешь наш заветный приз. Спасибо огромное, что играл.
2: Вам спасибо большое.
1: Ну а мы продолжаем, и на Радиус FM самые топовые треки.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
9: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
10: Запрошаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности – парк Сула.

0: Гриб или у распространителей.
1: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Нектарин всего 6,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: «Автодрайв» на Радиус ФМ уверенно движется вперед. На часах 7:30 и у микрофона Леша Якимович. Экватор второго часа пройден, а это значит, что в ближайшие 30 минут тебя ждет максимальная концентрация полезного, сочного и чертовски интересного контента. Будем разбирать тело в теме, мы устроим настоящий витаминный взрыв. Разберемся, какая майская зелень должна быть на столе у каждого, кто хочет чувствовать себя на все 100. А сразу после этого заглянем в мой любимый виртуальный пункт выдачи. Там я откопал один, но очень смешной и дико актуальный для летней жары гаджет для твоего смартфона. Но перед тем, как мы откроем наши темы, давай сделаем красивую музыкальную остановочку. Лови мощный блок из 3 суперхитов подряд, который настроит твои динамики на правильную волну. Ну и начнем с провокационного и качающего трека от Сэм Смит под названием «Unholy». Следом у нас ворвется душевный Бенсон Бун со своей музыкальной историей в треке «Sorry, I'm here for someone else». Ну и вишенка на торте — это Coldplay с треком «We Pray». And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter. Ну что ж, слушаем, подпеваем и, конечно же, не забываем сверяться с синоптиками. Давай узнаем, какие сюрпризы приготовила нам погода на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. В Бресте ночью +8, +10, днем +19, +21. В Минске и Витебске ночью 10-12 выше нуля, а днем +16, +18. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, а днем +17, +19 выше нуля. В Гродно и Гомеле ночью +10, +12, а днем +18, +20.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: Светофор. Еврооп снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 1,99 рубль за 10 штук каждый день. Выгодные цены в Еврооп. Подробности на сайте evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80.
3: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону +375 29 716 44 44.

0: друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: столько витаминов, но сколько не найдешь ни в одной аптечной банке. Вот это настоящий заряд бодрости для твоего организма. А еще интересный факт. Наш организм летом требует больше ярких красок в еде. Это напрямую влияет на уровень гормона счастья. Так что добавляй в свой ужин побольше красного перца, ну или там оранжевой моркови. Питайся правильно и будь в теме. Ну а сразу после музыки будет наш пункт выдачи. Там сегодня будет, ну, очень смешная штука.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Ну что, пришло время заглянуть в мой любимый виртуальный пункт выдачи, где мы исследуем самые темные и странные закоулки популярных маркетплейсов. Вот знаешь, бывает такое состояние поздним вечером. Сидишь, листаешь ленту товаров и вдруг понимаешь, что тебе жизненно необходима вещь, о существовании которой ты не знал еще 5 минут назад. И сегодня я наткнулся на настоящий шедевр инженерной мысли, который ну просто обязан стать хитом этого жаркого мая. Встречай, микроскопический вентилятор для смартфона, который работает напрямую от разъема для зарядки. Выглядит это максимально интересно. Вот представь, стоишь ты в очереди или там едешь в общественном транспорте, достаешь свой навороченный смартфон какой-нибудь последней модели, вставляешь в него малюсенький пропеллер, и он начинает бешено вращаться прямо у твоего носа. С одной стороны, это гениально, у тебя всегда под рукой персональный источник прохлады. А вот с другой стороны, ну, честно, вопросов больше, чем ответов. Во-первых, как долго проживет аккумулятор телефона? Подозреваю, что телефон разрядится быстрее, чем ты успеешь сказать «Ой, ну как свежо!». Во-вторых, это безопасность. Девушки, внимание, если у вас длинные волосы, этот гаджет превращается из вентилятора в коварную ловушку, которая попытается сделать вам новую прическу в стиле «заживало в мотор». И самый главный момент – это ваш имидж. Выглядит человек с такой штукой так, будто он пытается взлететь вместе со своим гаджетом или управляет, ну, очень маленьким невидимым вертолетом. Ну и честно говоря, я бы описал этот гаджет вот таким вот образом.
2: Сомнительно, но окей.
1: Но если такое есть, значит спрос тоже имеется. Ну, а мы продолжаем наш автодрайв на Радиус FM и слушаем зажигательный трек от Дэвид Гетта и Тедди Свинс под названием «Ган, ган, ган». Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Персик 6,99 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
6: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Зачем из дома вышли?
9: Не тратьте время!
10: Зачем эти сложности?
11: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
12: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Финишная прямая нашего сегодняшнего марафона. На часах ровно 19.00, и Автодрайв на Радиус FM выходит на свой заключительный круг. И у микрофона все так же Леша Якимович. Вторник. Это, конечно, еще не пятница, но, согласись, день сегодня выдался достаточно продуктивный. А значит, пришло законное время для тотального отдыха. Все рабочие чаты официально объявляются закрытыми. Дедлайны сгорают до завтрашнего утра, ну а мы с тобой просто выдыхаем, расслабляемся и ловим правильный вайб. И этот час мы по традиции проведем в режиме максимального музыкального кайфа. Прямо сейчас на Радиус FM я запускаю наш фирменный нон-стоп. Без рекламы и разговоров. Ну что ж, давай знакомиться с ребятами. Араш с треком I Adore You. Также к нам залетит Минелли с ее топовым треком. You know you did me wrong. Ну и самым первым прозвучит Альберт Брайт с треком Wild. Ну что ж, это были только первые три трека, а оставшиеся семь уже без спойлеров. Ну, в общем, впереди еще много всяких сюрпризов, так что устраивайся поудобнее. Ну а перед тем, как мы уйдем в этот полный отрыв, давай быстренько узнаем новости. В Минске 19.02. Привет! Самые свежие и актуальные новости к этому часу уже готова рассказать Полина Тарасевич.
3: Привет, Леша. Расскажу о человеке, который обогнул землю по суше, воздуху и воде, и о том, что ждет домашних скандалистов в Беларуси.
4: В радиусе новостей.
3: «Динамо Минск» – важнейший проект, который нужно развивать. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по хоккею. Глава государства ориентирует на выстраивание системы, где каждый на своем месте выполняет роль.
5: Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет. Приоритет – надо развивать белорусский хоккей. Да, там не 50 миллионов бюджет, как я его называю, но все-таки деньги там немало.
3: На заседании экспертного совета при Совете Республики рассмотрели три законопроекта. Так, например, Комитет госконтроля предлагают наделить дополнительными полномочиями приостанавливать деятельность компаний, запрещать регистрационные действия, блокировать электронные кошельки. Также предлагается изменить подход к домашним скандалистам, ставить на учет после двух правонарушений, даже если дело прекращено за примирением. Сделка с Ираном справедливая и хорошая, об этом заявил Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции. Он отметил, что США дважды наносили удары, готовились к третьему, но избежали его. Теперь, по словам Трампа, есть договоренность, которая устраивает обе стороны. Британец объехал мир на велосипеде, автожире и яхте. Джеймс Кэтчелл отправился в одиночное плавание в июле 2025 года на яхте, преодолев около 55 тысяч километров. Это был третий этап его глобальной экспедиции. До этого он объехал мир на велосипеде в 2013 году и совершил кругосветный перелет на автожире в 2019, установив рекорд Гиннесса. Так он стал первым человеком, который обогнул Землю по суше, воздуху и воде. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет тебя на radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасова. Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, это был нестареющий, качающий хит Шуга от Робина Шульца. Трек «Пушка». Но вот ты когда-нибудь вслушивался в эти строчки? Парень там поет, что свидание с девушкой сладкое, как сахар, и она сводит его с ума одним своим видом. Но... Хотя есть кое-что более заманчивое. Прямо сейчас у каждого из вас есть реальный шанс сделать наш эфир еще слаще и круче. Напоминаю, что на нашем официальном сайте radiusfm.by в самом разгаре наше музыкальное тестирование. Суть простая. Заходишь, слушаешь короткие отрывки треков и сам решаешь, какие треки будут разрывать эфир Radius FM. А каким... Уже пора на отдых. Проходи этот опрос до самого конца, потому что совсем скоро. С помощью рандомайзера среди всех участников мы выберем счастливчиков, которые заберут с собой крутейшие призы, а именно 5 пар беспроводных топовых наушников. Так что делай клик на radiusfm.by прямо сейчас. Ну а пока ты голосуешь, давай заглянем в прогнозы синоптиков и узнаем, чего нам ждать от небесной канцелярии уже на завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Минске и Витебске ночью 10-12 тепла, а днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 17, плюс 19. В Гродно и Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 18, плюс 20.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с фотографом Егором Чуриком поговорим о влиянии.

0: влияние фотосессии на самооценку и почему ИИ не заменит творцов с камерами.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Космический, невероятно качающий межгалактический трек Galaxy от Mind Enterprises. И, кстати, если перевести название, то мы получаем целую галактику. И песня — это идеальный манифест для вечера вторника. Она о том, что у каждого из нас внутри скрыта целая вселенная, и порой, чтобы сбросить с себя весь груз дневных забот, нужно просто поймать правильный ритм, раствориться в музыке и улететь в свой собственный космос. Ну что ж, автодрайв подходит к конечной станции. Эти три часа пролетели на одном дыхании. Ну и по традиции лови от меня короткий дорожный лайфхак на этот вечер. Когда припаркуешь машину возле дома, не спеши сразу бежать по делам. Посиди в тишине буквально 2 минуты, закрой глаза, сделай глубокий вдох и мысленно поставь жирную точку на всех рабочих вопросах. В дом нужно заходить с чистой головой и открытым сердцем. Ну что ж, огромное спасибо всем, кто разделил этот вечер со мной на волне Радио СФМ. Для вас работал ваш Леша Якимович. Будьте все аккуратны на дорогах, уважайте друг друга в потоке и рулите своей жизнью уверенно. Ну что ж, услышимся уже завтра на том же месте, в это же время. Всем пока!
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля.

поддержке Радиус ФМ. 18+. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: очень скоро.
1: Сегодня болен тобой, и завтра болен тобой.
0: Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Совещание по вопросам развития хоккея прошло у президента, но в итоге хоккей был лишь частью дискуссии. Говорили о состоянии всего белорусского спорта. В прошлом сезоне динамовцы прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Глава государства потребовал оценивать эффективность не по отчетам, а по конкретным результатам. Результат должен быть в любом виде спорта. Кадровые решения не исключены, но сначала нужно детально разобраться в ситуации. Министерство финансов и МВД упростили уплату госпошлины за регистрацию по месту жительства. Теперь введен единый счет для Минска и областных городов. Больше не нужно искать реквизиты районных отделов милиции. Опция уже доступна в ЕРИП. Нововведение касается белорусов, иностранцев с постоянным проживанием и лиц без гражданства. Приложение «Оплати» предупредило пользователей о новых правилах. С 1 июля для входа в «Оплати» и «Оплати детски» потребуется разрешить доступ к геопозиции устройства. Без этого войти будет невозможно. Это связано с новыми требованиями по сбору цифрового отпечатка для повышения безопасности и защиты от мошенников. На полях саммита G7 во Франции Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил, что теперь планирует сосредоточиться на урегулировании конфликта в Украине, а Ближний Восток отходит на второй план. Трамп пообещал сделать все возможное для прекращения боевых действий и готов влиять на европейских партнеров и украинские власти. В США изобрели датчик, который нужно проглотить для измерения температуры внутри тела. Это крошечная капсула размером с ягоду. Ее проглатывают, и она путешествует по ЖКТ, непрерывно передавая данные о температуре врачу. Устройство поможет выявлять инфекции на ранней стадии, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Капсула не вызывает закупорки и подходит для домашнего использования. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду «Скажи Алиса». Включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасова. Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Radius FM. В ближайшее время на Radius FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь... И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, на большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы, ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20. 20. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с фотографом Егором Чуриком поговорим о влиянии фотосессии на самооценку и почему ИИ не заменит творцов с камерами.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
4: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. В спорте прежде всего необходимы результаты, на это должны быть все ориентированы. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске. Оно посвящено развитию хоккея, но в итоге вышло за рамки обозначенной тематики.
5: Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, да, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжнику вообще не видно. Боюсь, что и завтра грибцы загребут под волну.
4: В Минске прошло 10-е совещание министров образования государств ШОС. Участвовали более 30 представителей, включая министров и ректоров. В рамках университета ШОС уже работают 125 вузов, к которым присоединились еще 6 белорусских. Беларусь предложила комплексную минскую инициативу соединить образование, науку и производство в замкнутый цикл. От учебы к инновации инициативу поддержали все участники. Республиканский институт контроля знаний открыл горячую линию для участников централизованного тестирования и их родителей. Звонить можно с 16 по 20 июня, а также 22 июня с 9 утра до 6 вечера. Номер телефона на сайте РИКС. Важно, претензии к результатам из-за ошибок в заполнении бланков не рассматриваются. Впервые в истории Славянского базара запущен выездной проект «Васильковый тур». Он уже прошел в Гомеле 19 июня, отправится в Могилев 20 июня в Минск, а затем в Гродно и Брест. В Минске площадка у Дворца спорта. Гостей ждут караоке-конкурс со звездами, ярмарка сувениров, викторина и фотовыставка. Для участия в караоке нужно подать заявку на почту «Василькового тура». Вход свободный. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,82, а 10 китайских юаней 4,07. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире программа «Шоу с толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
1: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Многие думают, что фотография — это всего лишь способ запечатлеть какой-либо момент, дабы сохранить его не просто у себя в голове. И это правда так. Только вот в век искусственного интеллекта мы часто забываем, что фотография еще и отличный способ самовыражения, а также это транслятор нашей индивидуальности. Всем привет, вы слушаете шоу «С толком», меня зовут Полина Тарасевич, и сегодня поговорим о том, как фотографии влияют на самооценку. У меня в гостях фотограф Егор Чурик. Егор, привет.
6: Привет, Полина.
5: Начнем с главного. Что значит фотография конкретно для тебя?
6: Вопрос классный. Наверное, путь фотографии для меня начался с детства. То есть тогда это еще были вот эти маленькие все телефончики околосенсорные и камера, которая, как сейчас шутят, снята на домофон. Но для меня это было нечто интересное. То есть опыт — это ходить и фотографировать цветы. Вот, наверное, так начался путь фотографии для меня. И сейчас я понимаю, что фотография — это то, что помогает мне транслировать красоту, которую улавливают мои глаза. То есть я вижу нечто красивое, я хочу не просто это запомнить, я хочу это запечатлеть и запомнить это навсегда и любоваться этим в определенные моменты, а также сейчас с обильным развитием соцсетей показывать еще это людям. То есть для меня фотография, в первую очередь, это трансляция красоты в массы.
5: А как ты работаешь с людьми на фотосессиях? И на что сразу же обращаешь внимание, когда видишь своего клиента впервые?
6: Ну, наверное, как бы это банально не звучало, первое, на что я обращаю внимание, это внешность человека, потому что все-таки фотография — это про визуальное искусство, и нужно запечатлеть человека в его виде и никак это не исказить. Вот, поэтому я начинаю выстраивать вокруг человека такую мини-вселенную, и для меня важно не превратить эту вселенную в карнавал, потому что я все-таки ориентируюсь на околомодную фотографию, фэшн-съемки, вот, и для меня важно не спрятать человека в какой-то образ из Пинтереста, который я нашел или придумал, и не перекрыть вот этим визуалом человека, а наоборот выстроить весь этот визуал и контекст вокруг персонажа и вписать человека грамотно, чтобы это выглядело гармонично и раскрыло красоту человека, которую я вижу, которую я хочу показать.
5: И вот как раз-таки, вот ты уже как бы начал эту тему, но было ли когда-то у тебя такое, что ты мог кардинально отойти от референса, который тебе отправляю, да? Потому что он, ну, как бы не совсем отражает личность конкретного человека. Или ты вообще такое не делаешь?
6: Мне кажется, фотография у какого-то конкретного фотографа, который не снимает, например, мероприятия, там, свадьбы и так далее, хотя тут тоже есть исключение, строится на личном вкусе фотографа и его на личном видении. То есть к фотографу идут первостепенно за тем, как он видит. И даже если ему сбрасывают какой-то референс, суть работы фотографа в том, чтобы не просто скопировать и вставить человека в этот референс, а подкрутить этот референс так, чтобы человек гармонично в нем выглядел, и все-таки сделать это с поля зрения своего вкуса и своего видения так, чтобы человеку понравилось, и чтобы ты не изменил самому себе.
5: И вот мы очень часто видим себя в зеркале, на фронтальной камере телефона, а это отражение, как многим известно, не совсем совпадает с реальным, так сказать, да? Но как бы мы не все сразу это понимаем. Из-за этого многие люди не могут себя адекватно воспринимать, когда их фотографируют со стороны. Я тоже с таким сталкивалась. И как, по твоему мнению, фотограф может помочь вернуть адекватное восприятие себя?
6: Классный вопрос. Мне кажется, сначала, если смотреть, то как будто вопрос более психологический, а фотограф не психолог. Но мне кажется, фотограф вот должен отчасти разбираться в этом, потому что, опять же, вот с моей стороны первостепенно важно показать красоту человека. Я не могу это сделать просто забив или опустив то, как человек выглядит, и если у него есть какие-то вопросы или загоны, то это обязательно обсуждается. Вот. И мне кажется, один из таких экспериментов, который я тоже пробовал, это показать человеку свое портфолио с той стороны, что вот я показываю ему не просто работу, а то, как человек выглядел до моей работы. Показать там профиль в Инстаграме этого человека, его селфи и так далее. И тогда строится понимание того, что как человек выглядит на своих селфи, на фотографиях жизни, так же красиво он получается и на моих съемках. То есть я не искажаю никак человека, а про зеркало тут, наверное, все-таки это больше психологический аспект с той точки зрения, что мы себя всю жизнь только в зеркале и видим.
5: Да.
6: То есть мы себя на фотографиях видим в единичных случаях, а всю жизнь мы именно себя в режиме реального времени видим только в зеркале, и нам нужно просто осознать то, что в зеркале мы видим отраженную картинку, а в реальности нам ее как раз и показывают вот фотографы, да даже камера нашего телефона основная, не фронтальная.
5: Так, и вот как раз-таки, цепляясь за это, ты уделяешь, чтобы раскрыть, так сказать, человека, ты уделяешь, наверное, больше внимания деталям, позам, такое все, так?
6: Есть такое, да.
5: Так. Хорошо. А с какими людьми тебе нравится работать?
6: На самом деле, я вот пробовал работать с разными людьми, теми, у которых опыта съемок вообще не было, то есть они фотографировались впервые, и те, которые на камеру себя не боятся показывать. И мне кажется, интереснее даже отчасти работать с теми, кто впервые оказывается перед камерой, потому что для него это такой же сложный и переживательный, волнующий опыт, как и для тебя. То есть нужно перед человеком не упасть лицом в грязь, и чтобы человеку было комфортно. Но в целом, мне кажется, первостепенно мой клиент — это люди, которым нравится мое видение, которые хотят вот попробовать себя в амплуа, который я предоставляю. Вот. Но мне не важно, боится ли человек камеры или, наоборот, он себя раскрепощенно перед ней чувствует.
5: Я напомню, вы слушаете шоу «С толком». Меня зовут Полина Тарасевич. У меня в гостях фотограф Егор Чурик. Обсуждаем фотосессии и их влияние на нас. В сети очень много фотографий, где люди уж, ну, слишком прям идеально, да, знаешь, без единого прыщика, растяжки, там, синяки, ничего этого нет. Но не все знают, что дело в большом количестве ретуши. И, соответственно, начинают как-то это все на себя отображать, я какой-то не такой. Как ты к этому относишься? И как находить баланс между красивой картинкой и в то же время живым человеком?
6: Ну, наверное, нужно разграничить, во-первых, образ из Инстаграма, потому что, вот, например, возьмем какую-нибудь Ким Кардашьян, на которую мы смотрим в Инстаграме и думаем, вау, какая же она там красивая, все фотографии идеальные, при каком бы ракурсе она ни была бы сфотографирована, это все идеально, но нам нужно понять, что за одной даже фотографией ее стоит пул ретушеров, фотографов, стилистов по макияжу, стилистов по волосам, потому что на все это уделяются огромные деньги, и ей первостепенно тоже, вот, как я говорил, нельзя упасть в грязь лицом перед своими подписчиками, перед там, рекламодателями и так далее. То есть ей нужно выстроить эту идеальную картинку. Фотографы, наверное, в первую очередь показывают то, как они видят, и это не всегда должно быть точно так же вылизано. И, например, я нашел баланс в том, чтобы, как раньше, если, например, я грешил тем, что мне нужно было бы сделать кожу идеально чистейшей, просто идеально гладкой, без единой там царапинки и так далее, чтобы фон был выглажен. Но это все настолько смазывало живость этой картинки, живость кадра, что мне я ушел в то, чтобы сохранять текстуру, сохранять какие-то позы или смазанные ракурсы, которые кому-то покажутся не идеальными, но они хотя бы показывают то, что кадр может быть живым, и это не застывшая пластмассовая картинка, а все-таки какой-то сюжет.
5: Ну, мне кажется, сейчас все больше тренд на такую, так сказать, естественность и показывать всем то, что мы все люди, у всех есть прыщи, у всех есть там растяжки и так далее. Вот, я думаю, сейчас тренд конкретно на это. И в то же время сейчас очень популярны вот эти вот ИИ-фотографии, ведь нейросеть по готовому шаблону, который используют все, за секунду генерирует портрет мечты, вот как раз-таки, там, не знаю, идеальное тело, там, фон какой-нибудь, где хочешь, ты сейчас можешь оказаться благодаря нейросетям. И как вот тебе кажется, это не опаснее ли это для психики, чем реальное неудачное фото?
6: Вот вопрос классный с точки зрения, что мне правда кажется, что это куда серьезнее, чем неудачная фотография, на которую клиент, будь то человек, который пришел впервые на съемку и боялся там увидеть неудачные кадры, и будь то человек, который чувствует себя уверенно перед камерой, неудачный кадр просто пролистывается и рассматривается еще десятки удачных кадров, которые человек сможет, не знаю, распечатать и на стенку себе повесить. Но при этом же вылизанный портрет, созданный искусственным интеллектом, мне кажется, очень сильно влияет на психику, потому что у человека стирается грань реальности, грань того, что это не он, и что он просто создал себе аватар, на которого может любоваться, то есть он создал себе идеальную версию себя, но на картинке. То есть он не может это ни пощупать, ни выйти так на мероприятие, показать людям, что вот я такой идеальный, каким я хочу себя видеть. И первостепенно это, наверное, влияет на людей, которые все-таки это делают публично. Есть люди, которые это делают просто потому, что им интересно попробовать, и там, например, сидя на диване дома, не ведут соцсети и так далее. А есть люди, которые это, к сожалению, ведут в массы, показывают, что вот есть искусственный интеллект, вот я не буду тратить деньги на фотосессию, схожу вот себя идеальным, вот таким вот я себя вижу. А потом им нужно будет выйти, да, даже на какой-нибудь ужин, на мероприятие, и их внешность никак не соотносится с тем, что они вот генерят себе в искусственном интеллекте.
5: И вот как раз-таки, как ты относишься вот именно к готовым шаблонам, угу, которые сейчас используют? Вот, например, в ТикТоке постоянно одни и те же шаблоны, их все по 100 раз используют, ведь по факту сейчас век, когда мы топим вот за вот эту вот индивидуальность, но мы все равно стремимся как будто бы быть одинаковыми.
6: Ну вот это рушит индивидуальность как раз, но мне кажется, волна разных экспериментов и трендов была всегда, то есть если это 10 лет назад начиналось с каких-то масок в Инстаграме, сейчас это вот фильтр только не в Инстаграме, а фильтр в нейросети. То есть там сгенерировать себя на фоне горы Эверест, а сгенерировать себя, я не знаю, там с бабочками на лице. То есть это тоже какой-то отчасти эксперимент. То есть если в прошлом вопросе мы обсуждали, что человек пытается создать идеальную версию себя, здесь человек скорее экспериментирует с новым форматом, потому что есть же целый пул креаторов в нейросетях, которые создают себе аватаров, делают там рекламу. Ну, это выглядит, правда, интересно и красиво, потому что не всегда это можно там графически нарисовать, и на это уходит больше времени, чем скинуть запрос в нейросети, и вот, и она выдаст готовый результат. Плюс можно сделать несколько вариантов. И мне кажется, это больше относится к экспериментам, то есть люди, которые хотят выражаться и показывать свою индивидуальность, они попробуют и дальше продолжат себя именно показывать. Люди, которым все равно, они будут делать разные эти эксперименты, потому что им все равно на то, что мы все должны быть индивидуальными и топить за это.
5: Но мне кажется, вот возвращаясь к нашему прошлому вопросу, да, мне кажется, что такие фотографии, именно сделанные через искусственный интеллект, просто-напросто мешают адекватному восприятию себя.
6: Ну, возможно, да, то есть это соотносится с предыдущим вопросом, потому что ты все равно создаешь картинку более идеальную, чем она есть в жизни, то есть ты к тому же еще можешь поверх ее отретушировать, что-то подогнать и так далее, или даже дать запрос там «сделай мне нос уже». Mm-hmm. То есть вот, и это все-таки перебивает то, что только отражение, например, которое ты видишь в зеркале или себя на фотографиях, но опять же, нужно понимать, что если это просто эксперимент, то это не то, как ты выглядишь в жизни, это просто эксперимент ради красивой картинки, потому что все-таки тренды у нас собирают лайки и комментарии, и это тоже есть.
5: Реальный фотограф будет нужнее нейросети в ближайшее время?
6: Мне кажется, я часто этот вопрос слышу, часто он попадает в мое поле зрения, и мне кажется, что все-таки профессия фотографа никуда не уйдет, потому что творец, креатор по нейросетям, он все равно тоже отчасти художник, и он должен видеть, как, например, как фотограф. То есть есть много фотографов, которые перешли в нейросети и стали создавать там. То есть они все равно, у них есть какая-то насмотренность, у них есть свой взгляд на то, что они делают и так далее. То есть первостепенно творцы визуального какого-то искусства, они все равно стоят на первом месте, потому что на основе их работы, даже на основе художников каких-то, на основе всех фотографий, которые есть в интернете, это нейросеть и работает. То есть у нее нет возможности создать что-то новое. То есть она создает на базе того, что уже есть. И этой базы не было бы без вот художников, фотографов и так далее.
5: Давай немного пофантазируем, так знаешь. Что бы ты сделал, если нейросеть вдруг украдет твой личный стиль?
6: Я думаю, я либо улучшу свой личный стиль, либо перейду в какой-то другой стиль, то есть буду экспериментировать, буду пробовать разные форматы. Может быть, начну делать видео вместо фото. То есть я думаю, с этим проблем не будет, потому что я все равно не уверен, что нейросеть украдет его 100% верно, но я думаю, будет возможность двигаться куда-то дальше, при том, что нейросеть остановится на этом этапе. То есть у меня есть возможность развиваться, прокачивать свои навыки, стиль и так далее. А нейросеть остановится на вот этом украденном этапе и застынет на месте.
5: Ну, а мне кажется, что да, если такое вдруг произойдет, да, то это отличный вариант, например, использовать это как свой инструмент, все равно в какую-то свою лепту вносить. Ну, мне так кажется.
6: Ну, возможно, это можно было бы монетизировать как-то. Mm-hmm. То есть если людям нравится стиль какого-то фотографа, например, очень-очень популярного, но, например, этот фотограф ушел из жизни или он недоступен просто по денежным вариантам или по местонахождению для съемок, если нейросеть научится повторять стиль какого-то фотографа, люди, которые там, например, фанаты стиля этого фотографа, понимающие, что никогда не смогут попасть к нему на съемку, смогут сделать себе фотографию в его стиле.
5: А что бы ты посоветовал делать каждому человеку перед фотосессиями? Ну, тут я больше про моральную подготовку. Угу.
6: Мне кажется, я бы вместе с этим человеком что-то делал. То есть не хочется человека оставлять в этот момент. То есть первостепенно это обсудить с ним даже то, как он хотел бы себя видеть на съемке, чтобы я не допустил какой-то оплошности и сделал... не сделал чего-то, чего хотел получить человеку в результате. Вот, я бы обсудил... даже я всегда обсуждаю там рабочие стороны, нерабочие стороны. То есть все равно человеку и приятно это ощущать, какую-то заботу о себе. И все равно приятно видеть себя с той стороны, которую он любит. Вот, а перед самой съемкой, мне кажется, можно поделать селфи, например, и понять, с какой стороны тебе лучше попробовать попозировать. То есть мы всегда обсуждаем какие-то референсы даже по позам. Я очень часто скидываю, потому что, во-первых, чтобы не забыть, во-вторых, чтобы сложилось понимание общей картинки, я всегда скидываю моделям референс там не только по внешнему виду, но и по позам. Вот. И мне кажется, можно даже дома попробовать повторить. Можно полистать мои работы, например, то есть понять, в каком стиле будет итоговый результат и настроить себя как-то. Вот.
5: Ну, а я бы, в свою очередь, сказала, что в какой-то момент фотосессии, мы это и с Егором также обсуждали, в какой-то момент помогли мне реально, ну, принять, что ли, себя с такой стороны, какая я есть, потому что все равно в век социальных сетей ты на все это насмотришь, а что-то хочется добавить в свою внешность, что-то, наоборот, убавить, а потом смотришь на себя и думаешь, а зачем? А зачем я такая, какая я есть? И... это классно, это самое главное. Егор, спасибо тебе большое за такой классный разговор.
6: Спасибо большое, что пригласила.
5: Ну а на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiusfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
3: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
7: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, на большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы, ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20. Ты служишь Радиус FM, далее только топовая музыка.
3: Реклама.
0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
8: Play on the legend level.
9: Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано

0: неразрывно связано с риском получения диабета.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: рекламы.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Полина. В школе она точно знала, кто она. С ней советовались, ее звали в компании, у нее была роль, понятная и привычная. А потом случился выпускной, и вместе с классом будто исчезла часть ее самой. Внутри появился странный вопрос. Если никто меня не знает, то кто я вообще?
3: Не понимаю. Человек же не меняется за одну ночь. Почему ощущение, будто себя потеряла?
2: Потому что наша идентичность часто строится через окружение. В группе у нас есть роли. Лидер, шутник, тихий, свой человек.

0: Эти роли отражаются через реакцию других, и мы привыкаем к ним как к части себя. Когда среда исчезает, исчезают и привычные отражения, и возникает ощущение пустоты. Старой версии уже нет, а новая еще не сформировалась.
1: То есть человек был кто-то, пока был среди своих?
0: Именно, это нормальный этап перехода. В психологии его называют поиском идентичности, и здесь легко испугаться и попытаться срочно закрепиться в новой роли любой ценой, подстроиться, скопировать кого-то.
1: То есть вместо поиска себя, быстрое «кем угодно, лишь бы не потеряться».
0: Да, поэтому дам работающие советы выпускникам. Во-первых, не пугаться неопределенности. Потеря старой роли – это не потеря себя, а освобождение от одной версии. Во-вторых, дать себе время. Идентичность не собирается за один день. Она формируется через опыт. Что нравится, где вы чувствуете себя живым. В-третьих, пробовать. Разные занятия, люди, форматы общения не искать сразу правильно, а накапливать ощущение «моё, не моё». В-четвертых, не цепляться за прошлую роль как за единственную. Вы больше, чем та версия, к которой привыкли другие.
1: То есть можно не знать, кто ты сейчас, и это не провал?
0: Конечно, после школы человек впервые оказывается без готового сценария, и это пугает. Но именно в этот момент появляется шанс выбрать себя заново. И иногда вопрос «кто я без класса?» — это не потеря, а начало более честного ответа.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
3: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. С 1 июня вступили в силу новые правила для иностранцев. Обязательная дактилоскопическая регистрация введена для тех, кто обращается за статусом беженца, временной защитой, убежищем или разрешением на проживание. Исключение – дети до 14 лет и пожилые старше 75 лет. Меры направлены на повышение безопасности и контроль за мигрантами. Реальные денежные доходы белорусов в январе-апреле выросли на 8%, подсчитали в Белстате. Там также отметили, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66%. Еще примерно 20% пришлось на пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению. Беременные белорусские первыми получат электронные больничные. Технологии опробуют в этом году. Сначала такие больничные листы будут использовать для назначения пособий по беременности и родам. В 2027 году запустят пилотный проект, чтобы исключить лишнее действие со стороны пациентов и врачей. Система будет автоматически фиксировать завершение болезни и направлять данные в нужные структуры. Армузский пролив заработал досрочно. Это позволило сделать заключение промежуточного меморандума между США и Ираном. Безопасность южного маршрута подтверждена администрацией Трампа. Транзит для судов на период 60-дневных переговоров будет бесплатным. К слову, цена нефти Brent уже упала ниже $84 за баррель впервые с 10 марта. Собаки тоже бывают левшами и правшами. Итальянские ученые разработали методику для определения ведущей лапы. В эксперименте участвовали 43 собаки разных пород. Специалисты наблюдали, какой лапой пес удерживает игрушки, достает лакомство и спускается по лестнице. В результате выявили левшей, правшей, а также собак без четких предпочтений. По словам ученых, питомцы с выраженной леволапостью или праволапостью чаще обладают устойчивой психикой и лучше адаптируются к стрессу. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыгрываем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12, а днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 18 до 20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасова. Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +3 175 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level. Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыгранно.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Уроки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Задумывался ли ты, как приложение погоды в твоем телефоне узнает, что на улице дождь? Или как сайт по продаже авиабилетов мгновенно находит цены сотен разных авиакомпаний? Все это работает благодаря технологии с загадочным названием API – Application Programming Interface. Но пусть сложные слова тебя не пугают. Сейчас поговорим о них подробнее.
0: Технодзен.
1: Давай попробуем разобраться на максимально простом примере. Включаем фантазию. Ты сидишь за столиком в ресторане, перед тобой меню. Это то, что ты можешь попросить у, скажем так, программы. А где-то в глубине здания находится кухня. В нашей аналогии это сервер и база данных другой компании. Ну, например, той самой метеослужбы, где хранится вся нужная информация. И ты не можешь сам зайти на кухню и взять еду. Тебя туда просто не пустят. И вот тут появляется официант. Он принимает твой заказ, уносит его поварам на кухню, а затем возвращается к твоему столику с разными вкусностями. Этот официант и есть API. Это набор правил, который позволяет одной программе безопасно попросить данные у другой и быстро получить ответ. Благодаря API твой банк может общаться с интернет-магазином, а навигатор показывает тебе пробки в реальном времени, забирая данные у дорожных служб.
0: Осанка Технодзена.
1: Что в итоге? API — это идеальный пример сотрудничества. Технологии поняли, чтобы создать что-то великое, не нужно делать все самому. Нужно уметь делиться информацией и доверять партнерам. API позволяет абсолютно разным системам говорить на одном языке, сохраняя при этом свои внутренние секреты.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, на большей части территории республики пройдут дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы, ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 19-21. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, днем 17-19. В Гродно и Гомеле ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20. 20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 20 900 20 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: денег неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Лови топовый момент этого утра.
1: Все, развожусь. Не торопись, подумай. Нечем думать, она склевала весь мой мозг.
0: Бывает. Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно исключение прибыли, не связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Минске и Витебске 16-18, со знаком плюс, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус FM.
1: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the whole

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 27 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Минске и Витебске 16-18, со знаком плюс, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. В Минске и Витебске 16-18, со знаком плюс, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 19-21. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.